А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 22 тепла. В Гродно и Витебске плюс 18-20. И в Минске днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди и грозы.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 22 тепла. В Гродно и Витебске плюс 18-20. И в Минске днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди и грозы.

0: слушаете
1: Радио Юнистар.
2: Welcome to the Hotel California.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси, возможны грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 22 тепла, в Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске днем около 20 тепла, синоптики обещают дожди и грозы.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 22 тепла, в Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди и грозы.

0: для детей старше 16 лет.
1: Что сказать ребенку, если он задает вопрос, зачем столько уроков разных? Угу. Мы сейчас родителям дадим три простых совета. Полина Летова.
2: Да.
1: И специалисты поделились такими. Вот, давай, Полиночка, первый.
2: Итак, первый. Значит, что нужно сказать, что школа – это как такой спортзал для мозга. Ну, потому что там разные предметы, качают разные мышцы. Вот математика, она же логику развивает, литература – воображение, речь.
1: А можно все то же самое, но с футбольным мячом делать?
2: Можно, если тебе папа по голове дринк будет каждый раз. Оп, оп.
1: Папа дринк. Итак.
2: И вот уже словарные слова мы выучили.
1: Ну да.
2: Слушай, можно. Ну вот спортзал для мозга. Второе.
1: Спортзал для мозга.
2: Второе. А давай так. Ну, спортзал для мозга не сработал. Есть же дети, которые, ну, спортзал не очень.
1: Не знаю.
2: Есть неспортивные ребята. Говорят, да? Я не хочу, мне это неинтересно. Тогда другая ассоциация.
1: Тогда пускай сидит на математике.
2: Нет, стой. Тогда другая ассоциация. Нужно сказать, что школа – это как меню в большом ресторане. Как меню в большом ресторане, потому что, ну, ты же не знаешь, какая тебе еда понравится, если ты никогда не пробовал, да?
1: Слушай, я думаю, что в начале четверти деньги собирают? Все как в ресторане. Только проблема в том, что я никак не дождусь заказ. Еду никак не приносит, ты понимаешь, что дело?
2: Ребенок, понимаешь, пробует разное, и только тогда может понять, к чему лежит душа. А если не попробовал, то и не узнает.
1: Ну, понятно.
2: Ну, и самое главное, что школа и вот эти самые уроки – это же инструменты для будущего. Но даже для того, чтобы создать компьютерную игру, нужна же математика, английский, физика. Чтобы видео снять, нужна литература, мастерство актерское, информатика. Ну, а математика, в конце концов, нужна, чтобы сдачу в магазине грамотно посчитать, понимаешь?
1: Вот, я возвращаюсь.

0: детей старше 16 лет.
1: За счет чего можно увеличить работоспособность нашу с вами? Вот есть один любопытный эффект, сейчас о нем расскажем.
2: Это даже феномен, который называется Хоторнский эффект. Что это
1: как,
2: за феномен
1: как еще
2: такой?
1: Раз называется?
2: Хоторнский.
1: Хоторнский.
2: Okay. Это история, когда люди показывают лучшие результаты под присмотром. То есть, если за нами наблюдают, то мы работаем лучше.
1: А я вот с этим... феноменом не согласен.
2: Чего ты не согласен?
1: Ну вот смотри, я тебе на примерах расскажу.
2: Давай.
1: Значит, в школе,
2: но
1: когда учитель за нами не наблюдал, класс результат писал был контрольную гораздо лучше, чем
2: окей,
1: когда,
2: да,
1: чем когда
2: ну,
1: за
2: хорошо
1: нами смотрели.
2: Допустим.
1: Дальше. На работе, в офисе, но в любом коллективе работники, сидящие в офисах перед компьютерами, делают работу быстрее, заканчивают ее, когда начальник не смотрит.
2: И лучше, чтобы
1: не проверял вообще, что они делали. Тогда в 5 часов уже никого не... Все сделали.
2: Какие молодцы.
1: Все сделали, все ушли, все прекрасно, все хорошо.
2: Какие молодцы.
1: Потом тоже, знаешь, яблоки.

0: Да, так я про это и говорю. Вот, вообще, ты представь себе вот ситуацию, да, вот, ну, вот ты с мужем так, в спальне.
1: Так.
0: И вдруг он поворачивает голову и говорит: ты, дорогая, что это за мужчина у нас в кресле сидит?
1: Это пересменка.
0: Да, нет.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
3: Короткая реклама.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
5: Я с вами.
4: Ювентус?
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор?
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Сайт net.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
9: А дальше хит за хитом.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Сейчас мы поговорим о супергероях и почему с возрастом быть супергероем все сложнее и сложнее.
2: Да, как актера такого. А Роберт Паттинсон, знаете?
1: Конечно.
2: Вот он вампира в «Сумерках» играл, да? Ну, на всякий случай, для тех,
1: да,
2: кто совсем...
1: Да, да.
2: Так вот, он сейчас снимается в сиквеле «Бэтмена».
1: Ну, он уже был «Бэтменом», а сейчас снимают сиквел еще один, да?
2: Абсолютно верно. И вот он признался, что из-за возраста, а ему, кстати, недавно исполнилось 40, ему стало сложнее сниматься в сценах драк. Он, понимаешь ли, устает и уже не
1: Бэтмена
2: может так.
1: В новом фильме про Бэтмена, Бэтмена бьют. Невероятный сюжетный поворот. Бэтмен был избит.
2: Слушай, не хватило сил.
1: Ну, Паттинсону вот только 40 всего лишь.
2: Ну да,
1: как бы...
2: Как будто бы, да?
1: Еще должен в драках как бы держать удар. Вот. Я просто, ну... Если так продолжать логическую цепочку Роберта Паттинсона,
2: так.
1: Если в драках ему тяжело,
2: так.
1: То и, знаешь, и по улице он идет на девчонок, уже не заглядываясь.
2: А что это?
1: А шею поворачивать как бы сводит где-то. Понимаешь?

0: А чего это в ресторане?
1: А потому что за стул сядешь, ну, за стол, а фиг встанешь, спину сведет, ну, поясницу схватит. Вот. Да, собственно говоря, вообще как бы сложно перемещаться по городу, не имея перед собой тросточки и какой-нибудь еще колясочки, чтобы опираться.
0: У Бэтмена есть Бэтмобиль, ты что, забыл?
1: Ну, послушай, ты видела этот Бэтмобиль, как он открывается, как туда садится?
0: Тяжеловато.
1: Вот, вот он туда сядет, и все. Не, 40 лет это уже, конечно, да, для... И Бэтмен не Бэтмен, и Паттисон.
0: Слушайте, нет, я считаю, что 40 лет это только начало, это только расцвет. Просто ты чуть меньше двигаешься.
1: Слушай,
0: потому что тебе уже не так много надо.
1: Объясни мне, пожалуйста, почему тогда ты замуж вышла за мужчину на 7 лет младше тебя?
0: Послушай, он живенький такой, бодренький такой, юркой.
1: Ну вот в 40 лет посмотрим, что ты про него будешь рассказывать.
0: Ничего
1: будешь
0: не
1: ли
0: буду.
1: Ты искать подмену?
0: Возможно, да.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
5: Друзья, первая пятница осени. Саша, ты осознаешь, что уже все, ну, лета больше не будет?
6: Я осознаю, да, да.
5: Какие
6: я уже готов к
5: какие субботе. У тебя планы? Ты будешь шаркать листиками, будешь делать поделки из каштанов?
6: Конечно, я уже записался в ботанический сад на эти выходные, пойду пошаркаю немножко.
5: Хорошо. У Саши есть абонемент в ботанический сад. У меня тоже огромные планы на выходные. Кататься на велике, если будет погода нормальная. Но, друзья мои, самое главное же нам что? Нам пятницу провести правильно и хорошо. А это мы сделаем с утренним шоу на Юнистар. Петр Сафронов, Саша Романов. Начинаем.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко предложил постепенно разгружать дворы Минска от машинопарковки, переносить подальше. Об этом президент заявил накануне, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. По словам Александра Лукашенко, обстановка в некоторых районах столицы производит жуткое впечатление. Здания часто утопают в автомобилях. Поручено искать решение проблемы парковок, а возле жилых домов высаживать деревья и цветы. Число людей от 65 лет во всем мире впервые превысило количество детей до 5 лет. Об этом написали в Бюро переписи населения США, сообщает Белта. Такая тенденция связана с низкой рождаемостью и увеличением продолжительности жизни во всем мире. Отмечается, что демографический баланс между населением трудоспособного и старшего возраста меняется с высокой скоростью. Льготу на электромобили предлагают отменить в Беларуси. С таким предложением выступила Белорусская автомобильная ассоциация. Там считают, что такой подход будет способствовать созданию более сбалансированных условий конкуренции, а также инвестициям в производство, локализацию электромобилей и их реализацию на белорусско-российском рынке. Напомню, льготы по НДС для электромобилей и зарядных сетей действуют до 31 декабря 2028 года. Таким образом, в стране поддержали развитие электротранспорта. И в завершение. Своеобразный детский сад для роботов открылся в Пекине. Местная IT-компания построила детсад на территории бывшего металлургического завода. Идея эксперимента в том, чтобы роботы учились двигаться и взаимодействовать с миром не через копирование человеческих инструкций, а через собственный опыт. Сейчас в пространстве

0: А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой. Ощущения так себе.
3: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Могилеве и Бресте 22 тепла, в Гомеле плюс 23, в Витебске и Гродно около 21 тепла, в Минске днем плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. Вот, Саш, представляешь, оказывается, рыбы становятся дружнее для выживания в мутной воде. Ученые британские провели исследование и выяснили, что в мутной среде небольшие стаи рыб, они собираются более плотные такие сгустки рыб и двигаются более синхронно, то есть как бы, ну, стараются выживать. Я, ты знаешь, послушал эти исследования и подумал, слушай, ну вот а у людей же так же. Вот смотри, как только ты надеваешь белую, чистую, накрахмаленную рубаху, выходишь из дому, ты же стараешься как, чтобы никто нигде не притерся, чтобы...
1: Не прикасался.
0: Не прикасался, чтобы ты чистенький, аккуратненький, нагло. И только ты сходил на ланч, открыл там творожок какой-нибудь, кетчуп на сосисочку, на хот-дог побрызгал, и это у тебя уже все на рубашке. Ты как стараешься? Ты наоборот где-то...
1: Прижаться к кому-нибудь,
0: да. Чтобы... Да, прижаться это. И чтобы, ну, пятна эти. Дети вон тоже как они. Вон ты его чистеньким, нарядненьким скажешь, чтобы не испачкался. Он будет стоять вот так вот посреди двора и не шевелиться. А как только мальчишка, пробегающий сбоку на него из водяного пистолета грязью какой, пыл, все, он тут же включился и туда, в эту кучу, в грязь, в эту в кашу полетел. Поэтому, ну, видишь как, получается, что грязная среда, она для нас...

0: Бумага туалетная «Вейро» 5 рублей 99 копеек за 8 рулонов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
1: Вы слушаете
2: «Радио Юнистар».

0: щедрая пора. Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод Style всего за 135 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
2: Это была реклама.

0: Утренний гороскоп на Юнистар начинается, 7 часов и 21 минута, а мы вам сейчас расскажем, как правильно провести пятницу, и самое главное, в конце назовем счастливчика дня. Итак, с овнов начинаем. Овны сегодня переполнены жизнерадостной энергией, будут этим делиться с окружающими.
1: А тельцы сегодня смогут неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывали, или обнаружить новый способ заработка.
0: Прекрасно. Близнецам сегодня очень важно оказываться в нужных местах и в нужное время.
1: А ракам сегодня надо следовать советам китайского мудреца Лао Цзы и плыть по течению.
0: Бывает. Львы, сегодня ваша открытость поможет вам достигать хороших результатов.
1: А девы будут склонны демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины.
0: У весов сегодня какой-то неожиданный прилив энергии в конце недели, который поможет им разобраться с теми вопросами, до которых

Пятница, утреннее шоу продолжается. Уж не знаю, какие у кого планы на эту пятницу, но самое главное — начать ее с утренним шоу на Юнистар. Тогда все сложится и получится. Петр Сафронов, Саша Романов. Мы продолжаем. Новости впереди.

Оказывается, потерянные вещи можно найти и через 60 лет. Представляешь, Саш? Вот сейчас в зарядной станции в 7 часов 35 минут расскажу вам интереснейшую историю. Дело в том, что альпинисту

0: вернули рюкзак, который он потерял больше 60 лет назад. Еще в 60-х мужчина провалился в трещину в леднике. Ну, его спасли, все нормально. Но когда он выбирался оттуда, пришлось оставить рюкзак, потому что, ну, по-другому не получалось выбраться. И вот спустя 60 лет какой-то другой альпинист нашел этот рюкзак. Там был фотоаппарат, там были какие-то личные вещи. По этим вещам установили личность владельца. И, пожалуйста, постучали в дверь, принесли, сказали: вот ваш рюкзак, что вы бросили, забирайте. Я просто думаю, знаешь, вот история, она произошла не так давно, и она очень иллюстрирует ситуацию на 1 сентября, когда дети перед началом учебного года, они рюкзаки хотят в какую-то расщелину забросить, чтобы их никто не на... И все равно с утра мать стучится в дверь спальни. Да. Сынок, я все собрала, вот твои вещи, вот собойка, держи, мой хороший, давай в школу, ты елки-палки. А вообще, я тебе расскажу историю моего товарища, у меня есть друг Вася, Василий Юрьевич. И у него первая жена, она ему купила рубаху. И эта рубаха, она была, если ты смотрел мультфильм, Губка Боб, квадратные штаны, она была цветастая, вот как Сквидвард носил. И она на нем ужасно смотрелась, он еще полноватый немножко. И, ну, идиот. А она говорила: дорогой, тебе так идет. И он выходил ко мне в этой рубахе, говорит: ну я же как придурок в ней.
1: В итоге он ее снимал, одевал другую, приходил.
0: Так вот, да. Слушай, он ее старался куда-то там в шкаф поглубже запихнуть, запрятать. И все равно, когда какое-то важное событие, он говорит: дорогой, а что ты не надел свою любимую рубашку? Он говорит: я не знаю, где она. Да вот же она, вон, посмотри, с краешку висит. И вот ему приходилось на все какие-то события приходить в этой рубашке. В итоге он решил, ну, что все, больше невозможно это терпеть. Он эту рубаху сдал в какое-то ателье и, мол...
1: Ну, и сделал шорты.
0: Да, нет, и чтобы не забирать, ну, мол, отдал что-то там переделать и не забирать. Все, вроде бы от рубахи избавились. Он говорит: я забирать не буду, она там все. Человек этот выбросил куда-то. Жена понесла в это же ателье юбку подшить. Ей говорят: слушайте, ваш приходил месяц назад, рубаху, прежде чем все сделали, вот, ушили ее, пожалуйста, забирайте. Она говорит: конечно, заберу, это же его любимая рубашка. Она забирает эту рубашку, а они, короче, когда он узнал, у нас же была причина какую-то ухать, он сказал, что слишком широкая ушить. И теперь он носит эту рубашку, ее ушили. Я же говорю, он полноватый, он не как огурец смотрится. Стало еще хуже, а от рубашки не избавились. Поэтому, друзья, все самое любимое, оно к вам так или иначе вернется. Хотите вы этого или нет.
2: Партнер шоу — сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Это радио Юнистар.

0: 7 часов и 42 минуты. Утреннее шоу на Юнистар продолжается, а у нас впереди игра «Стоп-спойлер».
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на проспекте газеты «Звезда» от Белецкого до Алибегова, а также на Одинцова от Скрипникова до Якубовского.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на «Юнистар» начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
4: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о новомодной коляске от Ferrari, а еще о том, почему после отпуска кажется, что нужен еще один, да побыстрее.

0: Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
1: Реклама.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Пора в ОМА. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственной лебяжьей пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
6: Тебя не узнать. Классный образ.
7: Все осенняя распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками примеряй, покупай то, что действительно нравится.
8: Тогда и я побежала.
7: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
9: Это была...

0: Утреннее шоу вас приветствует, друзья. И прямо сейчас мы будем с вами играть в стоп-спойлер. Для того, чтобы выиграть подарок, вам всего-то навсего нужно угадать фильм, который я буду описывать в течение минуты. Ваши варианты ответов нужно отправлять нам в Телеграм. Номер плюс 375-29-610-9950. Сюда принимаются все ваши варианты. Ну, а стоп-спойлер будет начинаться прямо сейчас. Минута на все про все. Итак, я думаю, можно начинать, Саша, как ты считаешь?
1: Да.
0: Ты готов?
1: Начинай, я
0: ты
1: готов.
0: Тоже, ты тоже пытайся... Да ты что же не знаешь, какой фильм?
2: Не, я-то знаю.
0: Ну, давайте попробуем сейчас. Итак, время, минута, поехали. Первое, что мы видим в кадре, это карта. Огромная, большая, черно-белая карта с какими-то красными пометками, разделениями. Камера постепенно приближается к этой карте. Мы слышим закадровый голос. Он нам рассказывает историю какого-то старого заброшенного городка, в котором, который, возможно, даже вы и не найдете на карте. Так говорит нам голос. Ну и постепенно камера приближается все ближе к различным названиям на этой карте. Дальше мы видим старинную машину, которая едет по дороге сквозь лес, асфальтированной дороге. Мы видим дом в гуще леса. Мы видим какой-то небольшой магазинчик. Возле него стоит мужчина, одиноко ожидающий клиентов. Все это время мы слышим закадровый голос, который нам рассказывает некую историю. Дальше мы видим заведение. Возле него сидят несколько мужчин. Заведение, видимо, не особо популярное, потому что людей не очень много. И мы видим, как машина, все время вышло, подъезжает к домику на горке, на пригорке возле леса. Ну, собственно, все. Дальше описывать мы уже ничего не будем, потому что время вышло, а правильных ответов у нас нет. Нет, нет, нет. Сейчас я еще раз на всякий случай проверю все сообщения. Нет, нет правильных ответов. У нас есть «Пираты Карибского моря», у нас есть «Давление», у нас есть Т-34, «Остров сокровищ», «Догвиль», «Сайлент Хилл», «Список Шиндлера», много-много-много-много всего. Но я сегодня от вас ждал названия абсолютно другого фильма. Фильм сегодня, который я описывал, называется «Дьявол всегда здесь». Это фильм 2020 года с очень молодым Томом Холландом в очень необычной для него роли. Тома Холланда все привыкли видеть как человека.
1: Что-то более серьезное было, да?
0: Да, это очень серьезная картина с очень таким хорошим скрытым смыслом. Фильм, над которым, как я говорю, после просмотра есть над чем подумать. Посмотрите обязательно, если не смотрели. «Дьявол всегда здесь» называется фильм. Ну, а правильного ответа у нас сегодня нет, поэтому подарок остается у нас. Какой подарок, Саша, расскажи?
1: А победитель мог получить в подарок чайную пару и запас заменителя сахара.

0: Сусли и новинку Сусли Стеви, чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Да, ведь сусли — это 0 калорий, при этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивой. Удобно брать с собой и можно использовать для выпечки, соусов и при заправке салатов. Сусли, живите всласть.
1: Рубрику представляет заменитель сахара Сусли.
2: Сусли. Для мамы.
3: Сусли.
2: Для папы.
4: И для меня.
5: И для меня.
6: Сусли. Живите всласть. Заменитель сахара.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
3: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

Осенняя пятница, друзья. Провести ее классно можно только в компании утреннего шоу на Юнистар. Ну а мы с Сашей Романовым будем способствовать тому, чтобы настроение у вас было на 100% сегодня. Петр Сафронов, Саша Романов. Продолжаем утреннее шоу.

0: 5% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.

Доброе утро. В Беларуси 8.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси будут строить больше арендного жилья. Правительство поставило задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующих домов и установить требования к арендному жилью для молодых специалистов, обеспечить комфортные условия их проживания. Слово распределение арендного жилья в Беларуси происходит по квотам. Например, в Минске не менее 80% зарезервировано для работников приоритетных сфер, 20% распределяются среди остальных граждан. В Гродно появятся новые велодорожки. Одну уже прокладывают через Суворово к месту отдыха «Юбилейное озеро», сообщает Белта. Еще одна появится вдоль набережной Немана. Что касается исторического центра, то на узких улочках и тротуарах обустроить велопути практически невозможно, особенно с большим потоком туристов, отметили власти города. В Большом театре в конце сентября стартует новый сезон. Покажут 4 премьеры. Первая — балет «Любовь

0: Юга. Также в разработке балет от молодых хореографов на музыку белорусских композиторов. Подробности есть в сети. И в завершение, в Индии студент без чьей-либо помощи очистил загрязненную реку. На это ему понадобилось полгода. Парень в течение нескольких месяцев очищал местную реку от токсичных водорослей, тонн пластика и различных бытовых отходов. И все это он делал голыми руками. Весь процесс студент снимал на видео и выкладывал в соцсети. Ролики набирали десятки миллионов просмотров, сообщает Белта. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Zika скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Zorka. Zika – драгоценные моменты в вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Могилеве и Бресте 22 тепла, в Гомеле плюс 23, в Витебске и Гродно около 21 тепла, в Минске днем плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.

0: какого-то там микро-макро-накро пластика. И выпивая кофе, он попадает, естественно, этот пластик к нам, ну и все это вредит нашему здоровью. Ну а последние исследования тоже говорят, что этот микропластик, он, ну кто-то говорит, что он опасен для здоровья, кто-то нет. Ну короче, австралийские ученые говорят, что лучше пить кофе дома и с кружечки. Папа главный, вот, что-нибудь такое, держа в руках. Я вот подумал, думаю, ну вот на самом-то деле, вот все эти руководители, на которых обижаются, что они там гоняют коллег с кофе-пауз, говорят, что часто те бегают кофе пить на работе и так далее, они же, им не рабочего времени жалко, они просто заботятся о работе сотрудников, чтобы этот микропластик не попадал к ним в организм. Поэтому, говорит, сидите на рабочих местах, делайте свою работу и не бегайте вы за этим кофе.
1: Ну, да сколько надо пить еще?
0: Ну, слушай, когда работаешь, хочется много пить кофе, потому что чем больше кофе ты выпиваешь, тем меньше работы остается. Вот. А вообще, мне кажется, что, знаешь, опасность стаканчиков кофе на вынос, она вообще не в микропластике. Вообще не в этом. Вот я тебе расскажу реальную историю из моей жизни. У меня был BMW синего цвета, купе, с белым, ярко-белым салоном. И я вот, это был первый или второй день, когда я на этой машинке катался. Я подъехал к кофейне. На мне были спортивные...
1: Белые штаны?
0: Нет, красные штаны, но с белыми лампасами, белые кроссовки, белая майка. Вот, это лето, все прекрасно, хорошо. И я беру кофе, я вижу, что рядом на парковке в машине сидит симпатичная девушка в Мерседесе. Она мне улыбается. Я довольный такой, знаешь, как раз после тренировки на BMW с кофе иду, думаю, сейчас я салончик кофе поставлю и подойду, спрошу номер телефона. И вот я подхожу к двери, открываю дверцу машины, девушка следит за мной из своей автомобиля, улыбается. И тут, понимаешь, вот бывают такие моменты, когда тебе никто не помешал, тебя никто не толкнул, но какое-то вот неловкое движение, и как-то этот стаканчик у меня из рук вылетает, я примерно уже понимаю траекторию его падения, пытаюсь его поймать в воздухе, ударяю по нему второй рукой, он залетает в салон автомобиля, ударяется об руль, крышечка открывается, весь кофе, это был айс-латте, разлетается просто вот это коричневое все по белому салону. Более того, стаканчик амортизирует от руля и летит ровно на меня, заливая мне все мои спортивные штаны и кроссовки полностью вот в этот вот неприятный коричневый цвет. Я даже не стал смотреть в сторону девушки, сидящей в автомобиле. Я просто сел в эту мокрую

0: 8.14 начинается рубрика «Непопулярное мнение». Это рубрика, в которой вы на сайте Юнистар оставляете свои мнения в разделе «Непопулярное мнение». Да, сколько раз я сказал слово «мнение» за этот анонс. И мы обсуждаем его в эфире и смотрим, насколько оно популярное, либо нет. Людмила написала нам: «Обожаю дождливую погоду», пишет Людмила. Еще прочитала у психологов, они объясняют, что солнечный день будто бы обязывает быть продуктивным, куда-то идти и радоваться. Дождь официально разрешает, в кавычках, остаться дома и лениться без чувства вины. Также пасмурная погода располагает к рефлексии и чтению. Поэтому вот мнение у Людмилы такое: от солнца не хочется ничего делать, тяжело усидеть на работе. А дождливая погода помогает работать. Вот, друзья мои, пожалуйста, солнечная погода мешает работе, а дождь помогает. Такое мнение у Людмилы. Если вы с этим согласны, то тогда ставьте лайк нам в Телеграм на номер плюс 375-29-610-9950. Если не согласны, присылайте дизлайк. Посчитаем лайки и дизлайки и посмотрим, насколько это мнение популярное, либо нет.
1: И, кстати, с ней согласны ученые из Гарварда.
0: Серьезно?
1: Да, да. Что плохую погоду не только работается быстрее и лучше, но и совершается меньше ошибок.
0: Ну, все. Людмиле пора в Гарвард.
1: Значит, либо наоборот, она оттуда.
0: Или она оттуда. Ну, посмотрим все-таки, что думают еще по этому поводу наши слушатели через 7 минут. А сейчас расскажи,
1: пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Пушкина от Адоевского до Притыцкого, а также на Якуба Колоса от Белинского до Калинина.

0: Нее.
1: Так что? Я и ставил, да?
0: А, это все Сашкины друзья писали. Понятно. Но в любом случае, Людмила, выходит так, что мнение ваше не популярное, а все-таки работать лучше, ну, большинству белорусов в солнечную погоду. Зарядная
2: станция. Рубрика представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика».
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный

0: Продолжается утреннее шоу на Юнистар, и впереди у нас разговоры о кино. Саш, планируешь что-нибудь сегодня вечером посмотреть?
1: Да, ты же мне как раз рекомендовал фильмы «Стоп спойлера».
0: Да.
1: Поэтому планирую, да, присмотреть.
0: Ну, ты посмотри «Стоп спойлера», а я для всех посоветую сегодня посмотреть очень жизнеутверждающее кино, которое точно поднимет вам настроение. Что это за фильм, я расскажу через 7 минут. Ты, кстати, можешь тоже в список добавить просмотр.
1: Я подумаю.
2: Реклама. Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе.

0: В городе Заславль и поселке Привольном мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
1: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
4: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко. В Беларуси будут строить больше арендного жилья. Правительство поставило задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующих домов и установить требования к арендному жилью для молодых специалистов, а также обеспечить комфортные условия их проживания. В Минске начали проектировать первый участок 4-й линии метро. Изначально его хотели строить от станции площадь Бангалор в сторону Академии наук, но выбрали противоположное направление, в сторону Харьковской, так как это более востребовано. В Большом театре в конце сентября стартует новый сезон. Покажут 4 премьеры. Первая – балет «Любовь на сцене Шагал» в постановке Игоря Колба. Первый показ 28-29 ноября, сообщает Белта. Своеобразный детский сад для роботов открылся в Пекине. Идея эксперимента в том, чтобы роботы учились двигаться и взаимодействовать с миром не через копирование человеческих инструкций, а через собственный опыт. Сейчас в пространстве учатся 10 роботов. И к новостям компании. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Могилеве и Бресте 22 тепла, в Гомеле плюс 23, в Витебске и Гродно около 21 тепла, в Минске днем плюс 20. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

8:38. Говорим о кино. Сегодня расскажу вам о очень жизнеутверждающем фильме, который в нашем прокате называется «Мечтать не вредно». Это спортивная комедия 2026 года. Рассказывает историю двух друзей, которые, один из которых работает продавцом в магазине, другой уборщиком в аэропорту. И вот они в прошлом спортсмены, баскетболисты, решают, что они могут стать классными баскетбольными агентами. И не просто классными баскетбольными агентами, а агентами, которые будут подбирать игроков никуда бы то ни было, а в NBA. Но проблема в том, что у ребят, кроме мечтаний, ничего нет, ни связи, ни денег. Они живут во Франции. И попасть в NBA, пробиться в элиту не так-то просто, не имея никаких связей. Ну, при этом друзья не теряют уверенность, идут на всякие хитрости и уловки. За этим очень любопытно наблюдать. Кино очень веселое. Ну, а больше всего меня поразил финал этого фильма. Я не буду спойлерить и говорить, что там в конце. Но если досмотрите до конца, я думаю, что финал вас тоже удивит. В общем, фильм классный. Рекомендую к просмотру. Можно всей семьей смотреть эту прекрасную картину. Ну, и она точно поднимет вам настроение.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитром.

0: вопросы, а вы нам это важно голосовыми, только голосовыми сообщениями отвечаете на эти вопросы в Телеграм. За самый интересный, оригинальный ответ вы, собственно говоря, получаете подарок. Что в подарок?
1: Победитель получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: Здорово. И вот сегодня вопрос такой. Что общего у первой пятницы осени и водителя такси? Вот подумайте над этим, друзья. Отправляйте нам свои варианты. Что общего у первой пятницы осени и водителя такси? Ждем в Телеграм. Номер Телеграма сейчас еще раз назовем. И это плюс 375-29-610-9950. Я забыл номер нашего Телеграма. Все, подведем итоги через несколько минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Филимонова от Парниковой до Запорожской, а также на Якубоколос от Белинского до Сурганова. Зарядная
2: станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
6: 21 век бай. Работает.

0: 21 век бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
1: 2000 метров над уровнем моря.
2: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
1: Самый опасный горный маршрут на планете.
3: На такой высоте даже страху некуда деться.
1: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
4: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
1: 16+.
5: А у нас в «Соседях» с 3 по 6 сентября. Салат «Айсберг» всего 6,99 за килограмм. Слива всего 4,99 за килограмм.
6: «Соседи» всегда выгодно зайти.
5: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на «Вайлдберрис» со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на «Халва.бай» и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: 8 часов и 54 минуты мы подводим итоги нашей рубрики «Говорит страна». Вопрос сегодня задавали вот такой: что общего у первой пятницы осени и водителя такси? Все сообщения сегодня такие, которые попали в претенденты у нас, они такие милые. Вот послушай, например, Елена такой вариант предлагает нам.
1: И первая пятница осени, и водитель такси везут нас к выходным.
2: Вот. Как романтично.
0: Да, прям хочется в эту же машинку присесть. Антонина.
3: И у пятницы, и у таксиста счетчик включен с самого утра.
0: Вот. И есть еще сообщение от Дианы.
4: Оба будут говорить, что все пройдет хорошо, но, увы, это не всегда так.
0: Да. Мне кажется, сегодня Диане нужно отдавать подарок.
2: Согласен.
0: За такое философское сообщение. Что у нас Диана получает?
2: А Диана получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».

0: представляет компания «Эос Матрасы».
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
2: Это «Юнистал».

0: Утреннее шоу продолжается, но я не старый. У нас впереди рубрика «Словарный запас». Саша, какое слово ты приготовил нам сегодня?
1: Буквально через 7 минут расскажу, каким словом можно назвать неожиданные выходки или ловкие проделки.
0: Все-таки неожиданные выходки или ловкие
1: проделки. То же самое.
0: Ну ладно. Послушаем, узнаем через 7 минут все подробности в «Словарном запасе». Петр Сафронов, Саша Романов. Продолжаем утреннее шоу.

0: Реклама.
1: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Забирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Приорбанком – плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
3: Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Запчасти покупай и продавай на «Бамбербай».
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
9: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
10: Это была

0: Информация о том, что по Беларуси сегодня и завтра могут пройти торнадо. Синоптики заявили, что это ложь. Будет ветрено, но торнадо ждать не стоит. Днем ожидается до 24 тепла, порывы ветра до 14 метров в секунду. В субботу погода ухудшится. Будет облачно, дожди до плюс 23. Ветреная погода сохранится и в воскресенье, сообщает Белта. В Минске начали проектировать первый участок 4-й линии метро. Изначально его хотели строить от станции площадь Бангалор в сторону Академии наук, но выбрали противоположное направление, в сторону Харьковской, так как это более востребовано. В силе также планы довести 3-ю линию метро до Зеленого Луга. Будущая станция Логойская может войти в мультимодальный маршрут, на котором другой транспорт доставляет людей из Логойска к метро и обратно, сообщают Минск-Новости. Дональд Трамп будет требовать от европейских стран возместить стоимость военной помощи и боеприпасов, отправленных Украине, сообщает Минск-Новости. В своем посте в соцсетях президент США раскритиковал сообщение об истощении американских боеприпасов на фоне войны в Иране. Американский лидер отметил, что их оставляют для США, а не продают другим, но продажи союзникам вскоре возобновятся. Трамп отметил, что сотни миллиардов долларов были переданы Украине и НАТО безвозмездно, хотя Европа могла бы за это заплатить, и добавил, что США потребуют эти деньги назад. И в завершение, компания Apple готовит новую функцию для владельцев iPhone. В iOS 27 появится Handoff. С помощью этой функции можно будет использовать один и тот же номер телефона сразу на двух смартфонах и быстро переключаться между ними без необходимости переставлять сим-карту или переносить eSIM. Предполагается, что централизованное управление параметрами мобильной связи будет через основной смартфон. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Могилеве и Бресте 22 тепла, в Гомеле плюс 23, в Витебске и Гродно около 21 тепла, в Минске днем плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Словарный запас. Прямо сейчас Саша Романов познакомит нас с каким-то новым словом. Давай, рассказывай.
1: Рассказываю. Каким словом можно называть твои хитрые проделки за рулем?
0: Ну, это надо спросить у тех, кто со мной ездит в машине. Смотря про какие проделки ты говоришь.
1: Ну, всякие такие перестроения. Я видел, как ты сегодня на работу ехал.
0: А-а-а.
1: Я за тобой прям перестроился там.
0: Ну, видишь, тебе спокойнее было ехать. Ты уже ехал по протоптанной дорожке.
1: Да, да. Можно назвать их фортель.
0: Форты?
1: Фортель.
0: А, фортель. Фортель. Так,
1: это разговорное слово, которое означает неожиданный поступок, ловкую проделку, уловку или странную выходку.
0: Так.
1: Чаще всего

0: что удивляет или ставит в тупик окружающих.
1: А если... ну, это, наверное, французское слово, да, какое-то?
0: Да, ну, звучит, по крайней мере, как французское.
1: Просто я думаю, что, ну, если кто-то что-то бросил в форточку, можно сказать, бросил в фортель. Красивей.
0: Ну, вполне, да. Кстати, да. При Петре Первом солдаты этим словом называли хитрый маневр в бою.
1: О, как
0: интересно. А со временем слово ушло в народ, и военный контекст стерся, и теперь выкинутым фортелем называют любую неожиданную выходку.
1: Так, ну давай тогда нам пример употребления, как мы его можем использовать.
0: Ты сегодня выкинул такой фортель, когда пришел на работу за 30 секунд до эфира.
1: Самое главное, что за, а не после 30 секунд эфира. То есть пришел же, поэтому фортель действительно был ловкий.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и мы приглашаем вас, друзья, в главную букву. Дозвонившись, можно выиграть классный подарок. Что за подарок у нас?
1: Можно будет выиграть воодушевляющий подарок от центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу «Детокс похудения СПА».
0: Номер, на который нужно звонить, это 8017-242-99-50.

0: Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
4: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Сыр классический «Брест-Литовск» 9 рублей 99 копеек за 500 граммов. Порошок для стирки «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: 9 часов 21 минута, главная буква на Юнистар, и будем сейчас знакомиться с нашим участником игры. Доброе утро. Очень интересно. Так, еще разочек попробуем. Алло. Пропал сигнал. Ну, значит, не будем знакомиться с... Так, друзья мои, что-то у нас с телефонной линией происходит. Я пока не очень понимаю, вот куда пропал наш участник. Должен был играть Евгений, но тишина и все. Знаете что?
1: Давай с тобой сыграем.
0: Нет, Саш, нам подарки друг другу дарить нельзя. Ну, в смысле, которые в игре. Вот, поэтому ты просто расскажи, что можно было бы получить в подарок.
1: А победитель мог получить воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds Relax, программу Detox похудения СПА, в которую входит ленивое кардио от Vaku Life, массаж буковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
0: Есть, стоп, доброе утро. Алло. Ну что ж ты, трудно. Доброе утро.
2: Алло.
0: О, есть. Все-таки будет у нас, наверное, подарок. Как зовут вас?
2: Меня зовут Алексей.
0: Алексей, все хорошо. Рассказывайте о себе, Алексей. Чем занимаетесь? Где работаете?
2: Работаю в крупной компании ведущим инженером.
0: Угу. И что вы там ведете? Что за компания? Чем компания занимается?
2: Строим экологические заводы по СНГ.
0: О, здорово. Слушайте, ну давайте вот сейчас мы с вами от вашей специальности отвлечемся, сыграем в главную букву. Единственное, нам нужно выбрать эту самую главную букву при помощи генератора нашего. Я его запускаю. Буква И вам достается. Представьте, И, да, Игорь. Представьте такую ситуацию, что вот, ну, вы

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
3: Девять часов и 29 минут. Утреннее шоу на Юнистар продолжается. А продолжим мы утреннее шоу нелепыми заголовками. Сегодня Полины Летовой нету с нами. Ну, она-то как бы есть. Поэтому нелепые заголовки сегодня будет искать Саша Романов и исполнять роль Полины Летовой.
4: Ну, ее исполнять, конечно, да.
3: ИО будешь, да. Это все через 7 минут. Ранее будут новости. Петр Сафронов, Саша Романов. Доброе утро.

0: Реклама.
1: А у нас в «Соседях» с 3 по 6 сентября. Конфеты «Коммунарка» батончик сливочный. Всего 13,99 за килограмм. Сыр полутвердый голландский «Ясь Белоус» 200 грамм. Всего 3,49.
2: Соседи, всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: 2000 метров над уровнем моря.
4: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
3: Самый опасный горный маршрут на планете.
5: На такой высоте даже страху некуда деться.
3: «Вышка-2». Только в кино с 3 сентября.
6: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
3: 16+.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: В кино с 10 сентября.
11: Почему у вас телефон моего сына?
12: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
13: Галь Гадот.
11: Я не могу никого убить.
12: У тебя один час.
13: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Это была реклама.
14: Доброе утро. В Беларуси 9:30. Сейчас новости коротко. В сети появилась информация о том, что по Беларуси сегодня и завтра могут пройтись торнадо. Синоптики заявили, что это не соответствует действительности. Будет ветрено, но торнадо ждать не стоит. Из-за проведения полумарафона в центре Минска ограничат движение. Изменятся маршруты общественного транспорта. Ограничения будут действовать в воскресенье с 7 утра до 16:00. Подробности есть в сети. В Беларуси создают платформу для малого и среднего бизнеса. С ее помощью можно будет получить доступ к налоговому и бухгалтерскому учету, электронному документообороту, а также взаимодействовать с госорганами онлайн. Компания Apple готовит функцию для владельцев iPhone. В iOS 27 появится Hand-Off. С помощью этой функции можно будет использовать один и тот же номер телефона сразу на двух смартфонах и быстро переключаться между ними. И к новостям компании. Только по 30 сентября в «Соколов» скидки до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. «Соколов» — роскошь, доступная каждому. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Могилеве и Бресте 22, тепла, в Гомеле плюс

+23, в Витебске и Гродно около 21 тепла, в Минске днем +20. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 9 часов и 39 минут. Утреннее шоу на Юнистар продолжается. По утрам у нас Полина Летова ищет нелепые заголовки. Я экспромтом пытаюсь их как-то прокомментировать весело, чтобы поднять вам настроение. Сегодня Полины нету, и Саша занимался поиском.
1: Прокомментирую мои заголовки.
0: Да, я не знаю, что ты там подоходил, насколько они нелепые, но давай попробуем. Поехали первое.
1: Поехали. Стала известна истинная причина неожиданного переезда принца Гарри на родину.
0: Почему неожиданная причина? Каникулы закончились, летние, от бабушки домой приехал. Все логично. Так, давай дальше.
1: Объяснено появление на кадре с Марса странного парящего существа или парящего.
0: Меня это существо вообще не парит. Ну, есть и есть.
1: Отлично, поехали.

0: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о новомодной коляске от Ferrari, а еще о том, почему после отпуска кажется, что нужен еще один, да побыстрее.
0: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг. Радио
2: Юнистар. Реклама.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: В кино с 10 сентября.
7: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
7: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается утренним гороскопом. Сейчас вам все расскажем и в конце главного счастливчика дня назовем. У нас сегодня овны. Большие молодцы, будут всюду успевать.
1: А тельцы сегодня получат прибыль, на которую не рассчитывали.
0: У близнецов сегодня беззаботный день.
1: А ракам необходимо последовать совету китайского мудреца Лао Цзы и плыть по течению.
0: Львы, вы сегодня весьма убедительны в своих высказываниях.
1: А девы сегодня будут супер самоорганизованы.
0: Весам сегодня повезет, ну, как говорится, на ровном месте.
1: А скорпионы даже не могут предположить, какие изменения произойдут в их жизни сегодня.
0: Стрельцы, излишняя спешка не добавит сегодня результата.
1: У козерогов не будет сегодня чувства юмора от слова совсем.
0: Водолеи, бойтесь своих мечтаний.
1: Деловая активность рыб будет на нуле сегодня.
0: Ну а кто же у нас главный счастливчик дня? Это у нас весы. Потому что повезет, ну, просто на ровном месте, там, где вы не ожидали сами.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика».
1: Бабушка, откуда у тебя такие зубы? Стомика.
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Утреннее шоу продолжается. Впереди наш утренний дайджест. Коротко повторим все самое любопытное из того, что сегодня обсуждалось в утреннем шоу. Ну и, собственно говоря, будем встречать пятницу. Петр Сафронов, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте. Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
5: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
2: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
7: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
8: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 1 по 7 сентября. Дыня «Торпеда» 1 килограмм – 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм – всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое – 12,99 за 200 грамм. Выгодно с «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.

Доброе утро. В Беларуси 10:00. С новостями Александр Романов. Минск на следующей неделе отпразднует День города. Уже в это воскресенье в столице пройдет Минский полумарафон. В это время на территории стадиона «Динамо» будут работать различные развлекательные площадки для детей и взрослых. 12 сентября состоится основной праздник. У музея Великой Отечественной войны откроется фестиваль исторической реконструкции. А у Дворца спорта состоится концерт, который завершится праздничным фейерверком в 23:00, сообщает Белта. К слову, из-за проведения полумарафона в центре Минска ограничат движение, изменятся маршруты общественного транспорта. Например, по-другому поедут автобусы номер 100, 40, 73, 69, 91 и другие. Ограничения будут действовать с 7 утра до 16:00. Подробности есть в сети. В Беларуси создают платформу для малого и среднего бизнеса. С ее помощью можно будет получить доступ к налоговому и бухгалтерскому учету, электронному документообороту, а также взаимодействовать с госорганами онлайн, сообщает Белта. Создание такой платформы – это движение к тому, чтобы поддержка бизнеса стала более простой, доступной и адресной, заявил министр экономики Юрий Чеботарь. И в завершении о кино. Кинокомпания HBO показала первый полноценный тизер сериала «Гарри Поттер». В ролике юный волшебник в исполнении Доминика Маклафина впервые попадает в Хогвартс. Проходит распределение на факультеты и начинает новую жизнь в школе чародейства. Создатели сериала воспроизвели несколько культовых сцен из первой книги. Полет на метле,

0: Матч по квиддичу, уроки в Хогвартсе и большой зал с парящими свечами. Премьера первого сезона 25 декабря. Всего же HBO планирует экранизировать все 7 книг Джоан Роулинг. Это как минимум 7 сезонов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Могилеве и Бресте 22 тепла, в Гомеле плюс 23, в Витебске и Гродно около 21 тепла, в Минске днем плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.

Утреннее шоу продолжается, 10 часов 5 минут. Утренний дайджест, вспоминаем все самое любопытное из того, что сегодня утром уже обсуждали. Ну, вот одна из новостей, которая мне понравилась, это то, что альпинисту вернули рюкзак, который был потерян еще 60 лет тому назад. Он упал в расщелину вместе с альпинистом. Альпиниста, слава богу, достали, а рюкзак тогда вытащить не смогли. Другой его подобрал, и по вещам, которые в нем находились, нашли владельца, вот принесли рюкзак. Собрали парня в школу 1 сентября. И еще вот австралийские ученые говорят, что кофе с собой опасно. Мол, вот стаканчики, в которых кофе разливают, они могут выделять частицы микропластика, что не очень-то хорошо сказывается для нашего с вами здоровья. Мне лично кажется, что кофе с собой опасен только в одной ситуации, если ты плохо закрепил крышечку и уронил стаканчик на белые брюки.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Радио Юнистар.

Утреннее шоу на Юнистар продолжается ставками на хит. Ну, какие могут быть ставки, если Полины Летовой нет? А могут быть на самом-то деле, потому что Полина передала мне хит, попросила поставить эту песню и представить ее за нее. То есть песню за Полину. Она принесла яркий хит от яркого рыжеволосого британца. Если вы хотите послушать хиты от Полины Летовой, тогда пишите Летова в Телеграм на номер +375 29 610 9950. А если хотите послушать хит, который принес я, пишите Сафронов в Телеграм. А я сегодня вам принес басовый хит с классным битом и очень таким качающим ритмом, как раз подходящий для, мне кажется, пятницы. Если хотите послушать мой хит, пишите Сафронов. И через несколько минут посчитаем голоса, подведем итоги, узнаем, чей хит будет звучать в эфире Юнистар.

0: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о новомодной коляске от Ferrari, а еще о том, почему после отпуска кажется, что нужен еще один, да побыстрее.
0: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
2: Реклама.
3: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
4: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.

0: 8-9-7-7-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября.
3: Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Это была реклама.

Подводим итоги ставки на хит. Вот как распределились места. Сегодня второе место занимает хит, который принесла Полина Летова. Вернее, даже не принесла, а передала мне, попросила его поставить. И это Эд Ширан «Азиза». Ну, а выбрали вы хит, который принес вам я, и будем сегодня слушать очень пятничную, на мой взгляд, песню The Chainsmoker, Dia, Don't Let Me Down. Вот в таком ритме качаем и двигаемся в сторону

0: лотерея за 3 января 2029 года.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Это была реклама.
4: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался

0: хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Продолжение завтра в 10 утра. Сразу после шоу «Зарядная станция». Дальше. Хит за хитом.
1: Всем доброе утро. Ну как же по-особенному звучит фраза «доброе утро» именно в пятницу? За окном у нас с вами 4 сентября. И, надеюсь, вчерашний день не превратился в один сплошной мем про 3 сентября. Потому что моя лента соцсетей была просто завалена видео и песнями, покорившими миллионы сердец. Поэтому переворачиваем лист календаря и продолжаем движение навстречу нашим долгожданным выходным. В одной компании. Меня зовут Саша Козырев, и в ближайшие минуты мы с вами послушаем

0: парочку классных хитов. I'm moving to the sun от Хюгела. Кстати, сегодня узнаем, сможет ли Хюгел удержаться на первой строчке рейтинга Unistar Top 20 с этим хитом. Чуть раньше группа Banderas. Алехандро от Леди Гага в начале музыкального часа. Но перед этим мы еще узнаем актуальные новости и коротко о погоде на сегодня.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9.40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
2: Реклама.
3: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финга

0: музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro. Дорогая, купил путевки в Египет.
1: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
0: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
3: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон +375 33 390 2007.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В сети появилась информация о том, что по Беларуси сегодня и завтра могут пройтись торнадо. Синоптики заявили, что это не соответствует действительности. Будет ветрено, но торнадо ждать не стоит. Днем ожидается до 24 тепла, порывы ветра до 14 метров в секунду. В субботу погода ухудшится. Будет облачно, дожди до плюс 23. Ветреная погода сохранится и в воскресенье, сообщает Белта. В Беларуси будут строить больше арендного жилья. Правительство поставило задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующих домов и установить требования к арендному жилью для молодых специалистов, а также обеспечить комфортные условия их проживания. К слову, распределение арендного жилья в Беларуси происходит по квотам. Например, в Минске не менее 80% зарезервировано за работниками приоритетных сфер, 20% распределяются среди остальных граждан. Ботанический сад в предстоящие выходные превратится в большую интерактивную научную площадку. Там пройдет фестиваль науки. В программе различные симуляторы, спутниковый дартс, сборка макета систем космического аппарата. Можно будет также познакомиться с виртуальными технологиями, пройти исторические квесты, научные квизы и мастер-классы. Вход бесплатный, подробности есть в сети. И в завершение. В Большом театре в конце сентября стартует новый сезон. Покажут 4 премьеры. Первая – балет «Любовь на сцене Шагал» в постановке Игоря Колба. Первый показ 28-29 ноября, сообщает Белта. 19-20 декабря впервые на сцене театра представят комическую оперу «Итальянка в Алжире». В марте состоится премьера оперы «Искатели жемчуга». Также в разработке балет от молодых хореографов на музыку белорусских композиторов. Подробности есть в сети. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Могилеве и Бресте 22 тепла, в Гомеле плюс 23, в Витебске и Гродно около 21 тепла, в Минске днем плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Небольшого обновления нашей новостной ленты и того, что нам обещают синоптики. Сегодня мы с вами продолжаем слушать хит за хитом, который делает нашу пятницу ярче. В ближайшие минуты поет Леди Гага в эфире Юнистар. Делайте громче.

0: Формат подходит для летнего сезона, поездок на машине и создания фонного настроения. Ну а если спросите меня, работает ли этот эффект осенью? Ну конечно! Поэтому слушайте «Хит за хитом» в эфире «Юнистар». Всю осень спасаем вас от хандры. Это, кстати, уже доказано экспертами. Ну а в эфире нас ждет группа Blue, Curtain Falls.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Дети вон тоже как они. Вон ты его чистеньким, нарядненьким скажешь, чтобы не испачкался. Он будет стоять вот так вот посреди двора и не шевелиться. А как только мальчишка, пробегающий сбоку на него из водяного пистолета грязью какой, пиу, все, он тут же включился и туда, в эту кучу, в грязь, в кашу полетел. Поэтому получается, что грязная среда, она для нас жизненно необходима.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 000 белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов.

0: AmiBay.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
2: Это была

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковое Ясь Беларусь 72,5%, 3,19 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 567 33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Kima Sounds, Rise Slow.
2: Новый хит на Юнистар.

Легендарный хит от Адриана Челентано в эфире Юнистар. И знаете, главный посыл конфесса заключается в том, что самое разрушительное в отношениях — это равнодушие, недосказанность и притворство. И знаете, это очень четко проецируется на наш с вами рабочий день. Эти три вещи тоже убивают рабочий процесс. Звучит тяжело, но лечится просто. Честностью. Хотя бы с самим собой. Поэтому остальные потянутся. Продуктивные пожелать хочется всем пятницы и, самое главное, честные. Ну а в эфире мы продолжаем наполнять пятницу классно музыкой, слушаем хит от Teddy Swims и Mr. Know-It-All. Лирик «Возле дома твоего». Знакомый хит в современной обработке, но чуть раньше послушаем хит от Кэти Перри.

0: А теперь попробуем скорректировать ваши планы на эти выходные. Рубрика «Выход в люди» в эфире «Нестар».
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
5: Суббота подарит нам шанс оказаться в Латинской Америке, не покидая Минска. 5 сентября площадь Свободы с полудня до 10 вечера превратится в уголок Мексики.

0: пуститься в пляс даже самых стеснительных. А еще национальные костюмы, традиционные танцы и мексиканская кухня. Все по-настоящему. Организаторы хотят познакомить нас с культурой страны, где любят жизнь так же горячо, как и мы. Вход свободный, так что можно танцевать, фотографироваться и чувствовать себя так, будто мы в Канкуне. А в воскресенье, 6 сентября, столица встретит топотом десятков тысяч кроссовок. Минский полумарафон. Главный беговой праздник страны пройдет по центральным проспектам. Дистанция пролегает мимо Дворца Республики, Площади Победы и городской ратуши. Бежать с таким видом – одно удовольствие. Организаторы ждут больше 20 тысяч участников из разных стран. Все финишеры получат памятные медали, а на основной дистанции – еще и фирменную футболку. И даже если вы не бегун, можно прийти и поддержать. Всегда можно просто красиво постоять с плакатом. Любителям коротких путешествий я советую отправиться в эту субботу в агрогородок Дещенко в Уздинском районе. Он в этот день превращается в столицу белорусской бульбы. Там пройдет бульбяный фест. Обещают спортивные состязания, бульбаландия, чемпионат по поеданию драников на скорость и кулинарное шоу на гигантской сковороде. А еще торжественно откроют царь бульбу из дуба. Памятник из дерева. Завершится праздник фаер-шоу и большой дискотекой. Берите с собой аппетит, хорошее настроение и чувство юмора. Будет жарко, вкусно и очень по-нашему. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.
2: Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели. Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Остался всего один рекламный ролик.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Это была реклама.

0: Тедди Свимс, музыкант, который нашел путь к нашему сердцу в эфире Юнистар. Кстати, сейчас Тедди проводит свой самый амбициозный стадионный тур. Сегодня он собирает многотысячные аншлаги, выступая на крупнейших спортивных аренах США и Канады, а в следующем году вообще планирует покорить еще и Европу. Поэтому давайте поддержим этого стильного парня. Это можно сделать на сайте unistar.by. Голосуйте за хит Mr. Know It All. Сегодня он в числе лучших нашего чарта, но сможет ли он подняться в рейтинге, узнаем сегодня в 17:00. Не пропустите Unistar Top 20. Также не пропустите хит «Дай, дай» от Шакиры. Уже скоро в нашем плейлисте споет мод. Но для начала послушаем хит «Can't Fight This Feeling». Все прозвучит в нашем плейлисте, но для начала новости.
1: Реклама. Учись и играй с ноутбуком Mindband X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindband X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Sila.by, а также по телефону 7677.
2: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Вапенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
6: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
7: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира, торговые сети Гиппо и Белмаркет.
10: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Добрый день, в Беларуси 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Центр Минска временно перекроют в воскресенье. В столице будет проходить Минский полумарафон. Как рассказали в Минск-Трансе, доступ к главным улицам столицы будет ограничен с 7 утра и примерно до 4 часов дня. Из-за этого изменится движение некоторых автобусов и троллейбусов. Общественный транспорт пустят в объезд. Как он будет ходить, можно узнать на сайте Минск-Транса. Коммунальные службы Минска готовы к отопительному сезону. Об этом заявили в столичном ЖКХ. Система полностью настроена к запуску, так что отопление в домах Минска могут включить в любую минуту. Как пишет Белта, в этом году коммунальщики учли опыт минувшей зимы с ее аномальными морозами и готовы к любым сбоям и неожиданностям.

0: В Лошадском парке в Минске грядут очередные обновления. Уже началось восстановление сразу двух исторических построек – старинной мельницы и каплицы. Об этом рассказали в Минскстрое. Согласно планам, мельница будет трехэтажной и с мансардой. Главной деталью станет настоящий рабочий мельничный механизм. Вернут и водяное колесо. Его установят в выложенном камнями русле сухого ручья, где также оборудуют резервуар с водой. Внутри здания будет небольшой музей, а рядом построят летнее кафе и сувенирный павильон. И в завершении выпуска стали известны лауреаты Шнобелевской премии этого года. Ее вручают каждый год в Цюрихе за самые безумные и необычные исследования. Так, например, премию по биомеханике получили ученые из США и Великобритании, которые разработали максимально точное определение поцелуя. Была и оригинальная категория за обоняние. Тут группа ученых узнала, что младенцы приятно пахнут для своих родителей, а вот подростки нет. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 57 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси, возможны грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве до 22 тепла, в Гродно и Витебске плюс 18-20 и в Минске днем около 20 тепла. Синоптики, правда, обещают дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
5: Пятница за окном. Синоптики обещают сегодня дожди, местами грозы. И даже кто-то говорил, что возможно формирование торнадо. Звучит как фантастика, но это наша с вами пятница. Сделаем ее яркой и приятной и слушаем хит за хитом в эфире «Юнистар».

0: от Шакиры в эфире Юнистар. И, кстати, давайте устроим небольшое соревнование. Напишите прямо сейчас к нам в Телеграм по номеру 610-9950 всего лишь одну фразу. Я знаю пароль. Ну а в середине уже этого часа, через 10 минут, мы узнаем, сможете ли вы подобрать пароль к нашему сейфу и забрать классный подарок от Юнистар и наших друзей. Пишите 610-9950. Проверим вас, ваши знания. Ну а пока что послушаем хит от Аврил Лавин «My Happy Ending».
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Дети перед началом учебного года, они рюкзаки хотят в какую-то расщелину забросить, чтобы их никто не... И все равно с утра мать стучится в свою спальню. Да, сынок, я все собрала, вот твои вещи, вот собойка. Держи, мой хороший, давай в школу. Ты елки-палки.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
5: АМИ. Акция.

0: кресла. Всего за 299 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: 2000 метров над уровнем моря.
3: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
2: Самый опасный горный маршрут на планете.
4: На такой высоте даже страху некуда деться.
2: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
5: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
2: 16+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
8: Тогда и я побежала.
7: Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
9: Это была

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрды 45-50% 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай, 44-567-33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Ариана Гранде, Petal.
2: На Юнистар.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». Напомню, что по правилам нашей игры участник отвечает на вопросы, подбирает тот самый заветный пароль из правильных ответов, и тогда он сможет получить подарок. А сегодня в качестве подарка у нас большой запас полосатых семечек соли от бренда «Мартин». Его, он, возможно, достанется нашей сегодняшней героине. Ее зовут Анастасия. Анастасия,

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Анастасия, вы работаете маркетологом. За окном уже пятница, впереди выходные. Рассказывайте, нам все интересно. Как планируете провести эти выходные?
1: Планов пока на самом деле особо нет. Хочется вот просто сегодня вечером...
0: Так, Анастасия, стоп. Давайте, вы маркетолог. Продайте нам как маркетолог эти выходные.
1: Хорошо, исходя из того, что мы знаем о том, что будет происходить на выходных, в городе будет проходить фестиваль мексиканской культуры, на котором можно классно провести время, попробовать их кухню и...
0: Настя, ну вы большая молодец, вот чувствуется профессионал. Ну, огромное вам спасибо, получилось прекрасно. Пускай выходные будут классными, но перед тем, как мы с вами стартанем, не хочется ваш фокус внимания сильно разбивать, давайте выберем одну из трех категорий. Итак, давайте узнаем, что сегодня у нас есть.
2: Литература. Песни про любовь. Рекорды.
0: Итак, литература, песни про любовь или рекорды. Одна из трех категорий, которую вам нужно выбрать прямо сейчас.
1: Давайте песни про любовь.
0: Песни про любовь. Настя, какая песня про любовь ваша самая любимая?
1: Та самая песня из «Титаника» «My Heart Will Go On».
0: Ну, про эту песню, скажу честно, вопросов сегодня не будут. Зато будет про другие песни. Итак, Анастасия, мой первый вопрос в категории «Песни про любовь». Как называлась популярная песня Александра Серова? Вариант номер один. «Я люблю тебя без роз». Вариант номер два. «Я люблю тебя и точка». Вариант номер три. «Я люблю тебя до слез».
1: Вариант номер три.
0: Зафиксировали. Летим к следующему вопросу. Какая группа пела песню «Потому что есть Алешка у тебя»? Вариант номер один. Иванушки Интернешнл. Вариант номер два. Руки вверх. Вариант номер три. Группа Браво.
1: Руки вверх. Номер два.
0: Зафиксировали. И третий. Решающий вопрос. Какая американская певица выпустила сингл «Малибу» о своих отношениях с женихом и коллегой по фильму «Последняя песня»? Вариант номер один – «Мадонна». Вариант номер два – «Майли Сайрус». Вариант номер три – «Риана». Важный вопрос. Подумайте.
1: Наверное, давайте «Майли Сайрус».
0: Итак, ваш вариант принят. Ну что ж поделать, это ваш выбор. Итак, давайте узнаем, Анастасия, ответили ли вы правильно или нет сегодня на все три вопроса.
2: Пароль подобран верно.
0: Да, Настя, вы большая молодец. Действительно, Александр Серов спел песню «Я люблю тебя до слез». Руки вверх спели, потому что есть Алешка у тебя. Ну а Майли Сайрус выпустил тот самый сингл «Малибу». Поэтому я вас поздравляю. На выходные уходите с титулом чемпионки. И вы получаете в подарок набор отборных полосатых семечек соли от бренда «Мартин». Купите от двух упаковок семечек «Мартин» в одном чеке. Зарегистрируйте чеки на сайте «Семечки Бай». И примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры «На щелки на призы». Срок с 10 августа. Августа по 18 декабря. Телефон 242-45. Ну а мы с вами сыграем обязательно, но уже в понедельник. Пока что слушаем хит за хитом.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
2: А у нас в «Соседях» с 3 по 6 сентября. Салат «Айсберг» всего 6,99 за килограмм. Слива всего 4,99 за килограмм.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Это была реклама. А дальше...

Кока-кола без сахара 3 рубля 49 копеек за 1,5 литра. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Galaxy от Kongs в эфире не старый. В этом ритме приближаемся к моменту, когда можно сказать «работа, пока я домой». Причем, знаете, в пятницу мы инстинктивно стремимся закрыть максимум дел. Скорее всего, мы не хотим тащить на следующую неделю, так что стоит на время забыть про свои хотелки и сконцентрироваться на работе. Пусть последний рывок будет продуктивным и, конечно, приятным. Для этого и есть Unistar. Слушаем хит за хитом в нашем рабочем плейлисте. «Sad Girl» от Биби Рексы. Скоро. Артик Асти чуть раньше. И в начале музыкального часа Мадонна. Но в первую очередь мы с вами узнаем актуальные новости и прогноз погоды.
1: Реклама. Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для...

0: первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: В кино с 10 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
6: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
6: В адреналиновом триллере. Бегу.

0: Добрый день, Беларуси, 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Квота на беспошлинный ввоз электромобилей физическими лицами скоро полностью будет исчерпана. Осталось всего 98 машин. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Там напомнили, что в июле была исчерпана квота для юридических лиц. Теперь им нужно уплатить ввозную таможенную пошлину в размере 15% от стоимости электромобиля. Пассажирам международных автобусов «Минск-Транса» разрешили бесплатно пересаживаться ближе к границе. Об этом сообщили в телеграм-канале предприятия. Однако есть несколько условий. Бесплатно пересесть можно только пассажирам, которые изначально едут на автобусе предприятия. Кроме того, пересадка возможна лишь при наличии свободных мест в автобусе, который находится ближе к шлагбауму перед пунктом пропуска. Это позволит существенно сократить время в пути. Аэропорт Гродно планируют открыть зимой. Реконструкция взлетно-посадочной полосы уже завершена. Этой осенью должны установить новое навигационное оборудование. Об этом рассказал председатель Гродненского горосполкома Андрей Хмель в эфире телеканала «Беларусь-4 Гродно». Среди возможных направлений он назвал Москву и Санкт-Петербург. В перспективе аэропорт может принимать и чартерные рейсы на курортные направления. Какие именно маршруты и авиакомпании появятся первыми, пока неизвестно. И в завершении выпуска, спустя 10 дней после наводнения в Непале, нашли живыми двух людей. Их обнаружили в тоннеле гидроэлектростанции. Мужчины там работали, когда произошел сход лавины. Надежда найти людей живыми появилась сегодня ранним утром, когда спасатели услышали из глубины тоннеля человеческие голоса. Рабочих нашли примерно в 170 метрах от входа. После эвакуации их отправили на вертолете в Катманду. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 57 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси, возможны грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 22 тепла, в Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Пятница, возможно, самый любимый и самый ожидаемый рабочий день недели. Поэтому давайте сделаем так, чтобы эта пятница звучала классно. Слушаем хит за хитом в эфире Unistar. Причем это можно делать и при помощи вашего планшета-компьютера. Заходите на сайт unistar.by.

От Биби Рекс в эфире Юнистар. На календаре у нас пятница, день, когда подсознание уже рисует выходные. Кино, встречи, сон до обеда. И это не отвлекает, это мотивирует. Да, представляете, психологи говорят, предвкушение отдыха повышает концентрацию. Поэтому самое время подумать про свои желания и мечты, про то, что откладывали всю рабочую неделю. Это необходимо, как уже выяснилось, для нашей с вами рабочей пятницы. Ну а на встречу выходным мы с вами двигаемся под хиты, которые звучат в эфире Юнистар. А до

0: грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар. В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
1: Первый рабочий день, Юнистар. Только выхожу из дома, заезжаю за кофе.
2: У нас все.
1: Да,
2: первый
1: да.
2: рабочий.
1: Да, и все, я сразу же обляпан.
2: А,
1: и во всем белом тоже.
2: Слушай, Саш,
1: ну, стандарт.
2: А мы с Полиной думали, что просто так рад нашего утреннего
1: кофе.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
8: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
9: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковое Ясь Беларусь 72,5%, 3,19 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44 500 69 33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Сидерланд. Ту-ту-туру.
2: Новый хит на Юнистар.

0: Главная строчка мирового хита «Come along with me» — «Иди со мной» или «Присоединяйся ко мне». Ну, это точно! Вот знаете, мы хотим слышать пятницу, ведь это виртуальное приглашение человеку бросить все, что причиняет боль, и уйти туда, где наступит облегчение. Неужели это про наши выходные? Ну, мне хочется так думать, поэтому я уже приглашаю вас с собой. Но перед тем, как покинем стены офиса, послушаем в эфире Unistar «Vertigo» от Эвелина Рокстона. Кит Али и Денис поет «If Only You». Ну а теперь я вас приглашаю практически отправиться на выходные. Меня зовут Саша Козырев. Услышимся с вами в понедельник, а уже скоро здесь в эфире наконец-то выходные шоу от Ани Васильевой. Пока что хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди и в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
5: Ботанический сад в субботу и воскресенье превращается в гигантскую лабораторию под открытым небом. Там пройдет фестиваль науки 2026. Он продлится целых два дня, а вход обещают бесплатный. С 11 утра и до 7 вечера ученые и изобретатели со всей страны будут показывать чудеса техники, биологии и космоса. Мы увидим человекоподобных роботов, разные симуляторы и робофутбол. Рядом космические запуски и телескопы. А экологическая площадка удивит живыми микроорганизмами и редкими минералами из Антарктиды. Вишенкой на этом торте станет научный тур «Вкус науки». Дегустация белков будущего, необычного мороженого и чайного гриба. После такого даже гуманитарий нет-нет, да и посмотрит в сторону физики. Тем, кто ценит эмоции и ностальгию, я рекомендую отправиться в эти выходные в уютное пространство на улице Гекала, 5 в Минске. На два дня это место превратится в уголок старой Франции. Там пройдет осенний маркет «Vintage Lovers Weekend». И это не просто барахолка, это путешествие во времени. Будут платья с историей, редкий винил, работающая ретро-техника, изысканная бижутерия и посуда. Организаторы бережно воссоздали дух парижского блошиного рынка. И здесь можно будет встретить вдохновленных людей, найти ту самую вещь, о которой вы не подозревали, и унести с собой не просто покупку, а осеннее настроение. У любителей кошек не просто выходные, а самый настоящий праздник. Международная юбилейная выставка кошек «Оранжевый кот» пройдет в Минск-Сити-Молл 5 и 6 сентября. В субботу, например, расскажут все, что вы хотели знать о жизни кошек на даче. А в воскресенье в полдень гала-шоу с титулованными красавцами. В программе «Редкие породы», шоу британцев, мастер-класс по грумингу, консультации ветеринаров и помощь в подборе корма. И, конечно, котята. Пушистые комочки, готовые переехать к вам домой. Поэтому помните, что вы идете туда просто посмотреть. Хотя это все равно самый верный способ уйти оттуда с котенком. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.
6: Реклама.
1: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заст.

0: Плавль и поселки Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
1: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: А у нас в «Соседях» с 3 по 6 сентября. Конфеты «Коммунарка» батончик сливочный всего 13,99 за килограмм. Сыр полутвердый голландский «Ясь Белоус» 200 грамм всего 3,49.
4: Соседи всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
8: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: Это была...

0: осени. Знаю, многие из вас уже мысленно закрыли свои ноутбуки, блокноты, отложили отчеты и планируют, как же провести этих два дня. Кто-то достанет уютный свитер, но что, нужно готовиться заранее. Кто-то отправится на прогулку по парку, где листья только-только начинают менять цвет. Ну, а кто-то просто хочет выспаться и никуда не спешить. Я готова поддержать любое ваше решение. Ну, а вообще помните, что осень, она всегда про уют, про кофе с собой, про то, чтобы наконец-то выдохнуть. Так что давайте сделаем это прямо сейчас и начнем, наконец-то, выходные на Юнистар. У микрофона Аня Васильева, и мы начинаем.
1: Партнер шоу препарат Пробактолор.
2: Носик, ушко,
3: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП. Великобритания.
5: Наконец-то выходные. Реклама.
6: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
0: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Вапенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
7: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
8: В кино с 10 сентября.
9: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
12: Это была реклама.
14: Вы слушаете «Юнистар».
1: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
15: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Добрый день, в Беларуси 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Где в столице временно ограничат движение в день проведения Минского полумарафона, рассказали в ГАИ. Соревнования пройдут в это воскресенье, но перекрывать дороги начнут уже завтра. В 16:00 нельзя будет проехать по улице Кирова от Комсомольской до Свердлова. А в воскресенье движение в центре Минска ограничат с 7 утра и примерно до 4 часов дня. Проехать будет сложно по проспектам Независимости и Победителей, а также на улицах Ленина, Свердлова, Кирова, Ульяновской, Янки Купалы и Интернациональной. Автобусы и троллейбусы пустят в объезд. Милиция предупредила о новой схеме обмана с трансфером в аэропорт. Об этом сообщает Белта. Мошенники рекламируют свои услуги в сети, имитируют ажиотаж и спрос на перевозки и предлагают цены в разы ниже рыночной, а потом присылают

0: преступления Роберт Кеннеди-младший. В расследовании также участвует военврач Тереза Лонг. Она заявила, что лично ей известно о 28 летальных исходах, предположительно от прививок. Она напомнила, что одним из побочных эффектов вакцин Pfizer и Moderna является повышение риска воспаления сердечной мышцы. Сейчас специалисты проверяют около 2500 сообщений о летальных исходах. И в завершении выпуска ботанический сад в эти выходные превратится в большую интерактивную научную площадку. Там пройдет фестиваль науки. В программе различные симуляторы, спутниковый дартс, сборка макета систем космического аппарата. Также можно будет познакомиться с виртуальными технологиями, пройти исторические квесты, научные квизы и мастер-классы. Вход бесплатный. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 57 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
0: По информации сайта «Погода Баи», этой ночью дожди обещают по всей Беларуси и до 15 тепла. В Минске ночью тоже будет дождливо и плюс 13-15. Завтра днем опять будет дождливо по всей стране, возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла и в Минске завтра днем плюс 18-20. Синоптики обещают дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

машину, думаем, какой бы кредит взять. Кто-то просто находит машину, ну, вот как грибы в лесу. Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот команды Феррари Льюис Хэмилтон рассказал в соцсетях, что обзавелся автомобилем мечты Феррари F40. И, по словам гонщика, он просто нашел покрытую пылью машину в неком сарае, где она просто стояла более 30 лет. Деталями этой истории Хэмилтон пообещал поделиться позднее и похвастался, что инженеры Феррари уже над машинкой поколдовали. Сейчас, очевидно, F40 начинает

0: гараж, в котором и я смогу отыскать машину мечты. Правда, чую, что меня потом тоже быстро найдут. Вот люблю я наконец-то выходные, потому что мы с вами можем намного чаще встречаться в рамках рубрики «Драйв-чат», где мы, как всегда, с удовольствием отвлекаемся от работы и болтаем. И впереди выходные. Все мы с вами куда-то собираемся. Кто-то за город, кто-то на дачу к родителям. Я вот собираюсь к бабуле с дедулей, они у меня в Могилеве живут. И вот какое это прекрасное чувство, когда в 30 с хвостиком, приезжая к ним, я снова могу побыть той самой маленькой девочкой, которая таскала домой бездомных животных, делала блинчики из песка и кормила ими всю семью. В общем, в преддверии уютных выходных давайте вспомним и поделимся своими теплыми историями о поездке к родителям. 610-9950, код 29. Все свои самые теплые истории оставляйте у нас в драйв-чате. Это Telegram Unistar по-другому, так что не теряйтесь. Еще раз номер 610-9950, код 29.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy. Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, ну а в драйв-чате мы только начинаем делиться своими уютными историями о поездках к маме и папе, пропитанных теплом родного дома и такими простыми семейными радостями. Первым нам Паша написал. Приехал, значит, к маме, взрослым, вполне себе человеком, а домой поехал с бутербродом в пакете и строгим наказом. Съешь по дороге. Да, мамы они такие. Следующее сообщение. Живу отдельно от родителей в другом городе, учусь, работаю, себя обеспечиваю. И вот как-то раз приехала к маме, залезла к ней на колени и как заревела. Пожаловалась и на друзей, и на коллег, которые порой ко мне плохо относятся. Так мамуля мне слезы-то вытерла и выдала. А знаешь что, я приеду, я разберусь со всеми и объясню, как надо с моей дочерью обращаться. Если что, их родителям тоже позвоню. И знаете, на душе так сразу легко, стало спокойно, пишет Машенька, которой 32 годика.

0: для детей старше 16 лет.
1: У меня, если погода не солнечная, пасмурная какая-то, да, и не дай бог еще дождь идет, я не то что работать, я даже...
2: Жить не хочешь.
1: Да, я даже отдыхать нормально не могу, ни читать, ничего. Я могу только спать, поэтому о какой работе может идти речь?
2: Слушай, а у меня наоборот, мне как-то легче все-таки.
1: Ну вот ты в 30% попадаешь тех, кто поставил лайк мнению.
2: Так я и ставил, да?
1: А, это все Сашкины друзья писали.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
5: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.

0: Задачи уже не кажутся такими страшными, а мысли все чаще улетают куда-то в сторону дивана, друзей, ну или долгожданного сна. Тут кто о чем мечтает. Вот знаете, вот это чувство предвкушения выходных, оно, мне кажется, даже лучше, чем сами выходные. Это как ожидание подарка. Ну и подарок от нас будет. Это свеженький хит, который ворвется в эфир сразу после программы «Надо знать» от Димы Николайзина. Я уверена, вы сделаете громче.
1: Наконец-то выходные. Партнер

0: Подробнее на Вигабайт. Наконец-то выходные. Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
6: Вы когда-нибудь задумывались, зачем пушистым питомцам нужен хвост?
5: Для того же кота хвост – это сложнейший инженерный механизм и главный секрет их невероятной грации. Школьники часто проходят это на уроках физики. Хвост выполняет роль идеального противовеса. Когда кошка прыгает, идет по тонкому забору или делает резкий поворот во время активной игры, она

0: самого сложного пируэта. И это надо знать на Юнистар, программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать. Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
0: Devon Cole, Serial Kisser.
1: Новый хит на Юнистар.

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Наконец-то выходные. Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, а я продолжаю делиться с вами интересностями. И вот новость вдогонку напомнила мне о том, как я в детстве мечтала о Тамагочи. А вот о новинке от Бандай наверняка могут сегодня помечтать и взрослые. Компания представила Тамагочи Ринг, и это самый маленький Тамагочи в истории. Виртуального питомца теперь можно носить вот прямо на пальце. Устройство выполнено в форме кольца, и создано оно специально к 30-летию культовой серии и включает 30 самых популярных персонажей бренда. Гаджет оснащен цветным ЖК-экраном, нам такое и не снилось, а три кнопки под ним служат лишь декоративным элементом. Управление осуществляется с помощью боковых клавиш. Гаджет уже можно купить в Японии за каких-то там $50. Ну, слушайте, кажется, я знаю, куда и зачем нужно ехать в отпуск.
2: Наконец-то выходные.
1: Наконец-то выходные на Юнистар, и наконец-то рубрика «Драйв-чат». Этим днем, плавно переходящим в вечер, мы с вами будем болтать о поездках к родителям, которые пропитаны уютом родного дома и таким простым семейным счастьем. Скрип половиц в родительском доме, запах борща на кухне, старое покрывало на диване, где когда-то переживались все детские обиды. Вот стоит только порог переступить, и куда-то исчезают годы, должности, все вот эти вот взрослые заботы,

0: Ты снова тот самый ребенок, которому наливают супчик с добавкой, напоминают носочки надеть и спрашивают, не устал ли ты с дороги, и незаметно складывают в сумку баночку варенья. Так, давайте, вспоминайте теплые истории и не забудьте позвонить маме. Но лучше приехать. 610-9950, код 29, это Telegram, Юнистар.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
9: Чтобы кухня

0: 14 дней в салонах «Кухни Модуль». Подробности на сайте modmb.by. Остался всего один рекламный ролик.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
0: Это была

0: Родные, ныне старые, рассказывать о своих планах. Может быть, это поездка к маме и папе? Вот об этом мы говорим сегодня. Столько уюта в драйв-чате читаю. Лена пишет: мне 35, я замужем. С родителями живем в разных городах. Приехала к маме навестить ее и как-то ушла в гости к подруге. Каково было мое удивление, когда поздно ночью мне позвонила мама и сказала: «Так, ребенок, шурши домой быстро». Почувствовала себя 15-летней девчонкой, которая вот сейчас вернется домой и как получит за то, что поздно пришла. Да уж, помню, как такие звонки нам придавали ускорение однозначно. Дима пишет: были недавно на семейном празднике у родителей. Все сидят в беседке, общаются, а моя жена и мама готовят. И вот я захожу на кухню, мама делает салат. И тут подзывает меня к себе, смотрю, она протягивает мне одну крабовую палочку, которая ну никак в салат не помещается. Вот сколько бы ни было лет, а у мамы, ну согласитесь, всегда есть что-то лишнее для своего любимого сыночка. И неважно, женаты вы, и то, что вам 35 с хвостиком, для мамы, поверьте, абсолютно не имеет значения. Продолжаем делиться уютными историями в драйв-чате. 610-9950, код 29. Сообщений очень много, я все вижу, улыбаюсь, ну и что тут скрывать? Пускаю слезки умиления и невероятного счастья.
1: Наконец-то выходные.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
5: Вот пятница — это всегда особенный день. Правда, вроде бы еще работаем, но мысли уже где-то там в планах на вечер. Ну, давайте притормозим и сделаем этот день ярче. В эфире Юнистар мы будем слушать отличную музыку, обсуждать, как вы собираетесь провести этот уикенд и, конечно, радовать вас подарками. У меня тут уже кое-что припасено интересное для наших самых внимательных слушателей. Так что никуда не уходите и подключайтесь к общению в драйв-чате. У нас тут... так душевно.
6: Наконец-то выходные.
4: Реклама.

0: 231-40 проведения лотерей до 3 января 2029 года.
1: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу «Эстрадный суперхит». Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

Добрый день. В Беларуси 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. В ГАИ рассказали водителям, какие риски могут их ожидать в дождливую погоду. Инспекторы советуют соблюдать скорость, дистанцию и боковой интервал, так как на мокром асфальте резко увеличивается тормозной путь. При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно сбросить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. Также не стоит ехать через подтопленные участки дороги. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и включить аварийки. Между тем, в сети появилась информация о том, что по Беларуси сегодня и завтра могут пройтись торнадо. Синоптики заявили, что это ложь. Будет ветрено, но торнадо ждать не стоит. Сегодня днем ожидается до 24 тепла, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Завтра погода ухудшится, синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра. Такая погода будет и в воскресенье, сообщает Белта. В Лошицком парке в Минске началась реконструкция сразу двух исторических построек – старинной мельницы и каплицы. Об этом рассказали в Минскстрое. Согласно планам, мельница будет трехэтажной с мансардой. Главной деталью станет настоящий рабочий мельничный механизм. Вернут и водяное колесо. Его установят в выложенном камнями русле сухого ручья, где также оборудуют резервуар с водой. Внутри здания будет небольшой музей, а рядом разместят летнее кафе и сувенирный павильон. И в завершении выпуска стали известны лауреаты Шнобелевской премии этого года. Ее вручают каждый год в Цюрихе за самые безумные и необычные исследования в 10 номинациях. Так, например, премию по биомеханике получили ученые из США и Великобритании, которые разработали максимально точное определение поцелуя. Была и оригинальная категория за обоняние. Группа японских ученых узнала, что младенцы приятно пахнут для своих родителей, а вот подростки нет. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 57 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек.

0: Какими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают по всей Беларуси и до 15 тепла. В Минске ночью тоже будет дождливо и плюс 13-15. Завтра днем тоже обещают дожди по всей стране, возможны грозы и усиление ветра. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла и в Минске завтра днем плюс 18-20 дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает «Смекта».
2: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии», Франция.

0: же сделали Lamborghini? Выпустили коляску. Естественно, ограниченным тиражом. 500 экземпляров почти за $5000. Модель позиционируется как коллекционный предмет. Учитывая редкость и статус бренда, производитель рассчитывает на быстрый сбыт всей партии. Коляска выполнена из тех же материалов, что и автомобили Lamborghini. Кожа и замша с ярко-желтой строчкой. Безопасность ребенка обеспечивает поликарбонатная люлька с вентиляцией, дизайн которой вдохновлен воздухосборниками моделей Lamborghini. В комплектацию входят кожаный бампер-бар, вручную отлитый руль и множество фирменных значков. Слушайте, тут даже педаль тормоза выполнена по образцу автомобильных. Да, не зря говорят, все самое лучшее детям. Наконец-то выходные. Продолжаем пятничный выпуск нашего любимого пятничного шоу «Наконец-то выходные». И уже через несколько минут сыграем с вами в игру «Ценный кадр». Сегодня предлагаю дозвониться тем, кто помнит Брэда Питта молодым и красивым. Будем знакомиться с Джо Блэком. Ну а если вы уже знакомы, то звоните прямо сейчас. 242-9950, код Минска 8017. Тот человек, который правильно ответит на мой вопрос в финале, получит в подарок сертификат на квест в клаустрофобии.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
3: Это
2: радио Юнистар.

кто-то только собирается отпраздновать выходные, ну а кто-то собирается отпраздновать свою победу. Ну что, играть мы сегодня будем с Александрой. Саша едет домой, и она сказала, что с удовольствием слушает сегодняшнюю нашу рубрику «Драйв-чат», потому что у нее море теплых историй, она обещала поделиться. Саша, здравствуйте. Ага. Видимо, в дороге связь казалась непредсказуемой. Но тут я знаю, что ручки наверняка потирают все те, кто уже приготовился отвечать правильно в телеграме Юнистар. Ну что ж, что мы сыграем? Давайте так, сегодня мы вспоминаем американский фильм 1998 года «Знакомьтесь, Джо Блэк». Это мистическая драма с Брэдом Питтом и Энтони Хопкинсом. Питт играет саму смерть в человеческом облике. Он берет отпуск, чтобы побыть среди людей, и заключает сделку с медиамагнатом Уильямом Перришем. Так вот, вспомните кадры, когда в доме Перриша организуют большой праздник в честь юбилея хозяина. После праздника Джо Блэк уйдет вместе с Перришем, а пока они должны разоблачить предателя.

0: всех его махинациях, и Джо Блэк говорит, что расскажет, наконец, кто он такой. Так вот, кем представился в этой сцене Джо Блэк? Вариантов ответа не будет. Вспоминайте сами, а то как-то слишком легко получается. Так, внебрачный сын хозяина дома? Кого-то очень хорошо с чувством юмора. Нет, это не агент ЦРУ. Ну, кстати, тоже агент. И да, есть правильный ответ. Агентом налоговой службы. Это действительно так. Именно им он и представился. А вот человек, который отправил правильный ответ, не представился. Но мы вас найдем и вручим подарок. Сертификат на квест клаустрофобии. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Unistar. Телефон 29 710 87 13. Сайт phobia.by.
1: Наконец-то выходные. В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что общего у первой пятницы осени и водителя такси?
3: И первая пятница осени, и водитель такси везут нас к выходным.
2: А,

0: и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubyn.by.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
12: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Сыр классический «Брест-Литовск» 9 рублей 99 копеек за 500 граммов. Порошок для стирки «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

что, друзья, финишная прямая, пятница, вторая половина дня, и мы все чувствуем этот сладкий привкус свободы. Да, я знаю, что мысли уже где-то там, на вечеринке, в парке, ну или на диване с сериалом, но ни в коем случае не на работе. Поэтому давайте я предложу вам сделку, вы доделаете все свои дела, а потом мы оформим вам классный вечер. Музыкальное сопровождение организуем.

0: быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай. Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
6: Представьте, важная рабочая встреча, тишина в офисе, и вдруг ваш живот издает громкий предательский звук. Знакомо?
5: Мы привыкли думать, что урчание – это явный сигнал сильного голода. Но это не совсем так. Наш желудок и кишечник работают постоянно, как настоящая фабрика.

0: Мят на весь мир прямо сейчас.
1: N-Hypen, Bloody Paradise.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Твой хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, и я продолжаю делиться с вами полезностями и интересностями. Вот я уверена, каждый с этим сталкивался. Кажется, что после отпуска нужен еще один отпуск. Вместо прилива сил мы чувствуем, что их, ну, прям совсем не осталось. Хочется спать, есть, убежать на необитаемый остров и никогда больше не быть онлайн. В общем, у этого может быть несколько причин. И первое – вы не отдохнули. Кажется, ну вы же полностью сменили обстановку. Плавали со скатами, шли 40 километров с палатками. Ну или выкинули приставку бывшего в жерло вулкана. Отвлеклись одним словом и думали, что это должно сработать. Ну, вообще-то не должно. Активный отпуск в

0: уютно в драйв-чате, так что присоединяйтесь. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Tame Impala и Jenny. Дракула. Номер 1. Hügel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
3: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Любая запчасть за пару кликов. «Бампер Бай» решает.
5: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
7: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Продолжаю делиться вашими уютными историями в драйв-чате. Наташа нам пишет: «Я часто беру работу на дом. Решив навестить родителей, естественно, взяла с собой ноутбук. В 10 вечера мама увидела меня за компьютером. Молча так ноутбук мой закрыла и унесла в другую комнату. На мое: «Мам, мне работать надо!» Она ответила: «Поработаешь дома у себя. Здесь отдыхаешь и ешь сырники, пока горячие». Для порядка я, конечно, поспорила минут 5, а потом пошла на кухню. Начальнику честно написала: «А можно я в понедельник закончу? Я тут у мамы, мне тут работать не

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
3: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
4: Ну что, пятница, и мне кажется, в глазах у каждого читается «Не трогайте меня, я в ожидании чуда». И по чудам тут я подразумеваю момент, когда можно официально закрыть все вкладки в браузере и сказать: «Все, ребят, до понедельника». В общем, если вы сейчас в офисе сидите, часики гипнотизируете, знаете, я, Аня Васильева, с вами. И давайте сделаем этот финишный рывок вместе. Включаем музыку, которая, как известно, ускоряет время, и готовимся к лучшим выходным в этом месяце.
5: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
6: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу расскажу вам, какое кино посмотреть вечером, чтобы расслабиться после первого рабочего дня.
7: Привет, меня зовут Полина Летова, и в понедельник я расскажу о самых опасных и безбашенных развлечениях.
5: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 029-680-1944.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
6: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
7: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм – 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм – всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое – 12,99 за 200 грамм. Выгода с «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай».

Добрый день, в Беларуси 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Центр Минска временно перекроют в воскресенье. В столице будет проходить Минский полумарафон. Как рассказали в Минск-трансе, доступ к главным улицам столицы будет ограничен с 7 утра и примерно до 4 часов дня. Из-за этого изменится движение некоторых автобусов и троллейбусов. Общественный транспорт.

Клещи вышли на второй пик активности в Беларуси. Традиционно он приходится на август и сентябрь. Все дело в умеренной температуре и влажности. В таких условиях клещи чувствуют себя особенно хорошо, говорят энтомологи. Наиболее активны клещи сейчас в Гродненской области. Половина укусов приходится на леса и парки. Сейчас желающих выбраться туда особенно много. В разгаре сезон грибов. Любителям тихой охоты советуют максимально закрывать тело и использовать репелленты. А после прогулки внимательно осмотреть одежду. Tesla официально вывела на американские дороги свои роботакси без руля и педалей, пока они ездят в Остине. Это первый случай, когда компания Илона Маска полностью отказалась от привычных механизмов управления в серийных автомобилях. Tesla сделала ставку на камеры. Именно с их помощью автомобиль распознает дорогу, другие машины и пешеходов, в отличие от конкурентов, которые используют радары и лидары. Вместе с запуском компания показала краш-тесты, подчеркнув, что безопасность заложена в конструкцию роботакси. И в завершении выпуска. Четверо суток кот просидел на дереве в Калинковичском районе. Ему помогли спуститься спасатели. В МЧС рассказали, что это произошло в агрогородке Горочичи. Сегодня днем на линию 112 позвонила хозяйка животного и рассказала, что кот не может сам слезть с дерева вот уже который день.

0: новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» – при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают по всей Беларуси и до 15 тепла. В Минске ночью тоже будет дождливо и плюс 13-15. Завтра днем тоже обещают дожди по всей стране, возможны грозы и усиление ветра. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 и в Минске завтра днем плюс 18-20 дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются новостями из мира авто. И вот тут невероятная новость прилетела. Британец собрал спорткар в сарае и даже получил разрешение ездить по обычным дорогам. Да-да, на этой самой машине. Роберт Элли, так зовут умельца. Он устал ждать, когда производители снова начнут выпускать легкие и доступные машины, поэтому собрал свою собственную. Да, он действительно построил ее прямо в сарае, потратив около $7000. Одноместная Газолини AR1 напоминает смесь мотоцикла и гоночного болида начала 20 века. Передняя часть оснащена ноздрями для охлаждения радиатора и фарами глазами. Это все создает какой-то инопланетный образ. Придумал его владелец для характера. Под сиденьем установил двухцилиндровый мотор Honda CVR500 вместе с шестиступенчатой коробкой. Колеса Элли снял с хэтчбека Ford Ka. Кузов сделал из стеклопластика, а раму максимально облегчил. Двигатель весит около 50 килограммов и развивает 47 лошадиных сил. В результате машина разгоняется до 116 километров в час и расходует примерно 5,5 литра на 100 километров. Все элементы собраны из доступных запчастей, поэтому проблем с обслуживанием не возникнет. И по расчетам болид должен прослужить больше 10 лет. Хотя тут, я считаю, вопрос долговечности пока открыт. Наконец-то выходные на Юнистар, и мы продолжаем. Прямо сейчас в эфир врывается игра «Прозевать невозможно». Тут важна ловкость рук и никакого мошенничества. Кто опередит всех сегодня, тот и заберет подарок. А победитель получит билет на концерт «Эстрадный суперхит» в исполнении заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» имени Михаила Яковлевича Финберга. 1 октября. Prime Hall. Уникальное представление, которое объединяет лучшие хиты разных лет от ABBA, Бонни М, Beatles, Queen и других. Художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга Максим Рассоха. Я прямо сейчас напоминаю правила игры. В какой-то момент исполнитель сладко зевнет, и ваша задача прислать в Telegram Юнистар то самое пропущенное, ну или прозеванное слово, как хотите. Самое главное первым и правильно. Вот-вот в эфир ворвется хит от Five Star Family. Да, ваша задача понять, какое слово они прозевали.
1: Мы с тобою снова вместе и в жару и в... Мы поем друг другу песни дни и ночи напролет.
0: Ну что, зевок был, и тут же полетели правильные ответы. Конечно! А кто был первым? Расскажу через пару минут.
2: Наконец-то выходные. Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
0: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

Family сегодня пели для нас и сладко зевнули. Но ура, вы с заданием, естественно, справились. От вас ничего не утаишь, но все-таки давайте вспомним, как это было.

0: Ну какие вы молодцы, пропущенное слово «гололед». Да, пользователь, как и всегда, предпочел скрыть свое имя в Телеграме, так что давайте меняться, я вам лайк, а вы мне имя, и уже в понедельник с вами свяжется наш редактор и расскажет, как и где забрать подарок. А я напоминаю, что мы победителю отдаем билет на концерт «Эстрадный суперхит» в исполнении заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга». 1 октября, Prime Hall. Уникальное представление, которое объединяет лучшие хиты разных лет от Абба, Бонни М, Битлз, Куин и других. Художественный руководитель и главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга Максим Расоха. Ну а прямо сейчас самое время рассказать вам о пробках. Вижу крупненькую пробку на МКАДе от Мирошниченко до проспекта Независимости. Притормозим на проспекте Машерова от проспекта Победителей до Кальварийской. Много машин на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина. На Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. На Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. И Кубоколоса от Белицкого до Сурганова. Тоже пробка. Но даже в этих пробках рядышком буду я, Аня Васильева. Слушайте вместе с вами хит за хитом.
1: Наконец-то выходные. Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар. В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Объяснено появление на кадре с Марса странного парящего существа или парящего.
3: Меня это существо вообще не парит.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые.

0: одни из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
0: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
0: Никто не останется без подарков.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
4: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
5: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
2: Это была реклама.

0: Продолжаем двигаться в ритме нашей пятницы, повторяем наконец-то выходные и слушаем свежие хиты. Вот уже буквально через пару минут такой ворвется в наш эфир. Это буквально глоток свежего воздуха перед первыми осенними выходными. Я уверена, это каждому необходимо. Ну а еще это классная возможность отвлечься от важных дел, но все это через пару минут. А сейчас отвлекать нас исключительно полезными советами будет мой коллега Валентин Середа. Ему слово.
1: Наконец-то выходные. Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай». Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
3: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» сыр паутвёрдый 45-50%, 12,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно! «Мартин Бай» 44-567-33.
4: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
4: А вы знали, что полезный для здоровья холодный душ оказывается на самом деле не такой уж и холодный? И для того, чтобы укрепить свой иммунитет и повысить настроение, совершенно не нужно моржевать. Сегодня разбираемся, какая на самом деле температура у холодного душа и чем он полезен. Закаливание действительно может быть довольно комфортным, потому что, по словам экспертов, холодным считается...

мышцы, которые встряхивают нервную систему, повышая бдительность, ясность ума и уровень энергии. Также выделяются эндорфины, которые называют гормонами счастья. Этот эффект вызывает чувство благополучия и оптимизма. При регулярном приеме холодный душ способен сделать систему кровообращения более эффективной. Некоторые даже говорят, что благодаря холодному душу их кожа выглядит лучше. Так происходит, вероятно, из-за улучшения кровообращения. И, конечно, мы помним, что прохладный душ укрепляет иммунитет. Например, лейкоциты помогают бороться с инфекцией, а шок из-за холодной воды в кровотоке стимулирует лейкоциты. Это значит, что принятие холодного душа может быть полезно как профилактика, например, простуды и гриппа. Здесь важно не переусердствовать и не бросаться под холодную воду сразу. Понижать температуру воды лучше постепенно на пару градусов в течение недели. Так путь к здоровью и долголетию не потребует подвигов. Помните об отметке в 20 градусов, и пусть каждый ваш день начинается с бодрости. С вами был

0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Наконец-то выходные. Если вы внимательно слушаете каждый пятничный выпуск «Наконец-то выходных», то вы знаете, что я никуда не отпущу вас без предсказаний на всю следующую неделю. И эта пятница не исключение. Овны, как всегда, начинаем с вас. Едва ли вам захочется прислушиваться к чужим советам в начале недели, да и принимать во внимание точку зрения других людей, будут способны, скажем так, не все представители знака. Вы будете склонны руководствоваться только собственной интуицией и здравым смыслом. К сожалению, это может привести к досадным ошибкам, просчетам и неудачным решениям. Ну, это же свои ошибки, собственные. Не так обидно, как будто бы, да? Тельцы, неделя вас ждет не самая выдающаяся, но вполне плодотворная. Она подойдет для работы, в том числе серьезной и ответственной. Можно браться за какие-то новые проекты, а особенно благосклонны звезды будут к тельцам-руководителям. Такие представители знака могут лишь укрепить свои позиции. Близнецам стоило бы действовать осторожно.

по крайней мере, едва ли принесет события или новости, которые выбьют вас из колеи и заставят кардинально менять планы. Весы. Неделя может оказаться довольно утомительной. Нельзя сказать, что она принесет какие-то серьезные проблемы, но может происходить много мелких, не связанных между собой событий, каждый из которых потребует вашей реакции. Из-за этого, собственно, будет сложно сосредоточиться на действительно важных делах. Что касается скорпионов, для вас это не самая простая неделя. С точки зрения общения, ладить с окружающими вам будет заметно сложнее. Не исключено, что некоторые ваши поступки и высказывания будут вызывать довольно резкую критику. Стрельцы, вы будете чуть более доверчивыми, чем обычно. И это может привести к довольно серьезным проблемам. Есть вероятность, что рядом с вами окажутся люди, с которыми не стоило бы иметь дело, но вы проигнорируете советы надежных партнеров и подсказки собственной интуиции. Ну, разбираться, судя по всему, будем уже через неделю. Козероги, очень плодотворная неделя. У вас выпадет шанс сделать много полезного для себя, для окружающих. В общем, не упустите такой возможности. Водолеи. Ой-ой, неделя будет сложной. Многих водолеев будет огорчать, что все события развиваются очень медленно. Из-за этого не всегда удастся понять, а в правильном ли вообще направлении вы двигаетесь. Может казаться, что вы прикладываете огромное количество усилий, а в результате не получаете ничего. Это, конечно, будет сказываться и на эмоциональном состоянии. Ну и, рыбы мои, проявите инициативу в начале недели. Это самое благоприятное время для каких-то новых профессиональных начинаний, для того, чтобы браться за интересные дела, приступать к работе над масштабными проектами. И, кстати, в личной жизни, звезды говорят, тоже могут произойти значительные перемены. Вот такой вот он был деловой гороскоп на всю следующую неделю. Ну а дальше информация о пробках. Ну что, трудно сейчас проехать по...

0: Какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.

0: Ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
1: Это была реклама.

Наконец-то выходные, ну и мы с вами закругляемся. Это касается только нашего пятничного шоу. Самое интересное у вас еще впереди, поэтому уступаю место у микрофона Вадиму Савину. Он собрал самые свежие ваши любимые хиты. Так что будем прощаться. Пусть ваша первая осенняя пятница, ну и, конечно, осенние выходные будут просто великолепными. Завершайте свои дела с улыбкой и отправляйтесь встречать свой заслуженный отдых. Под хит за хитом, разумеется. Ну а с вами услышимся уже в понедельник. Аня Васильева была тут. Пока. Это Юнистар.

0: 20. Партнер программы — компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Tame Impala и Jenny. Дракула. Номер 1. Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра. И слушайте хит за хитом.
2: Реклама.
3: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
4: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Корм для кошек «Феликс» – говядина, птица для котят – 7 рублей 89 копеек за 600 граммов. Сыр «Белорусский двор» – 10 рублей 99 копеек за 800 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
5: Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк.Бел» и по телефону 29-144-70-00.
6: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
7: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание, энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
8: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
10: Это была

0: Все 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра из-за штормовой погоды. По прогнозам Белгидромета, погода изменится уже этой ночью. Северную половину Беларуси и Минск накроют сильные дожди. Они возобновятся завтра днем и будут идти почти по всей стране. Усилится ветер, его порывы могут достигать местами 24 метров в секунду, пишет Белта. Тем временем в сети появилась информация о том, что по Беларуси сегодня и завтра могут пройтись торнадо. Синоптики заявили, что это ложь, будет ветрено, но торнадо ждать не стоит. В ГАИ рассказали, какие риски могут ожидать водителей на дороге в дождливую погоду. Инспекторы советуют соблюдать скорость, дистанцию и боковой интервал, так как на мокром асфальте резко увеличивается тормозной путь. При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно сбросить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. Также не стоит ехать через подтопленные участки дороги. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд и съехать на обочину и включить аварийки. Владимир Кухарев опроверг слухи о том, что Мингорисполком переносит на 2 года и увеличивает сроки строительства метро. Об этом пишет СБ «Беларусь сегодня». По словам столичного мэра, строительство метро продолжается. Чтобы ускорить процесс, в помощь Олесе купили второй тоннелепроходческий комплекс «Мария». Завершить строительство третьей линии метро от площади Бангалор до Мельникайте планируют в 2028 году. А в следующем году, по словам Владимира Кухарева, планируют начать строительство четвертой кольцевой линии метро. И в завершении выпуска Netflix выпустит сериал по одной из самых известных настольных игр «Подземелья и драконы». Это будет готический подростковый детектив в стиле Тима Бёртона в духе «Уэнсдей». Сериал будет называться «Равенлофт» и расскажет про становление вампира Страда фон Заровича. Сюжет покажет его трагическую любовь, одержимость властью и путь к превращению в нежить. Интересно, что настолка «Подземелья и драконы» есть в «Очень странных делах». Именно в нее играют герои в начале и финале сериала. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 57 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают по всей Беларуси и до 15 тепла. В Минске ночью тоже будет дождливо и плюс 13-15. Завтра днем тоже обещают дожди по всей стране, возможны грозы и усиление ветра. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла и в Минске завтра днем плюс 18-20 дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, а на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской и на проспекте Независимости от Козлова до Энгельса.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: Пятницу в нашем эфире вы слышите Юнистар Топ 20. Знаете, долгожданные выходные уже наступили. Привет! С этой минуты с вами я, Вадим Савин, и лучший плейлист выходных. Ну а лучше он, естественно, потому что его составили вы путем голосования за любимые хиты.
1: Юнистар Топ 20.
0: Слушайте наш хит-парад в прямом эфире Юнистар по пятницам в 5 вечера, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар Топ 20. Номер 20.
0: 20-й номер у нас по сумме ваших лайков на Unistar.by в нашем мобильном приложении получают красотки Cat's Eye. Это Габриэла. -4 за неделю.

0: Это у нас 19 номер в начале сентября. Hello, the sun is up, where are you? Минус 4 пункта к этим выходным, как и у его соседки группы Cat's Eye. Вот такая вот досадная и загадочная тенденция. Ну и это, кстати, спойлер-намек на большие подвижки. И в это же самое время у нас появляются новые интересные претенденты в Unistar Top 20, которые, возможно, за короткий срок могут покорить нашу вершину.
1: Претендент.
2: Hi, this is Madonna.
0: Встречайте, королева поп-музыки вернулась в эфир.

Этот хит вошел в новый альбом певицы, который она выпустила спустя 7 лет молчания. Confessions. Часть вторая. Это продолжение ее эпичной танцевальной электронной пластинки 2005 года. Confessions on a Dance Floor. Ну и тот альбом принес Мадонне огромный успех в середине нулевых. И вот вопрос. Сможет ли поп-королева повторить то супердостижение и поможет ли ей в этом Мартин Гаррикс? По его словам, кстати, он безумно рад поработать с самой Мадонной. Мартин Гаррикс, голландский продюсер, который несколько раз признавался лучшим диджеем мира по версии журнала DJ Magazine. Как вспоминает Мартин Гаррикс, когда он впервые встретил Мадонну в студии в Нью-Йорке, по его словам, он просто, цитата, «выпал в осадок от волнения». Это произошло, ну и он до сих пор благодарен за этот опыт. Как вам Bizarre?

0: Bizarre переводится как «странный», «причудливый», и этот хит рассказывает о той стороне любви, которая бывает нелогичной, хаотичной и выходящей из-под контроля. Ну и главная мысль. Кто бы мог подумать, что любовь может быть такой странной? So bizarre. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Если эта новинка вам нравится и вы хотите слышать ее ныне старчающее, тогда продвигайте Bizarre в наш хит-парад как можно скорее.
1: Голосуйте на unistar.by. Номер 18.
2: Hi, I'm Jane Tonight.
3: Hey, I'm David Guetta.
4: We were fine.
0: Ну а это уже обновленный чарт. David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I. Поднимаются сегодня на 18 место. Вот с этим хитом. Gone, gone.

0: Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
3: Тогда и я побежала.
2: Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
4: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Учись и играй с ноутбуком Mindbandben X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindbandben X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Silabay, а также по телефону 7677.
5: Это была реклама.
7: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
8: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: радиочарт Енисару 4 сентября, и мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего хита недели по мнению слушателей Юнистара. От меня, Вадима Савина, спасибо за ваше отличное голосование и на сайте unistar.by, и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Удачи вашим фаворитам сегодня! Ну а вам я желаю отличных выходных под любимую музыку.
2: Голосуйте на unistar.by. Номер 17.
3: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxon, and you're listening to our new single.
0: Evelyn Roxon на сцене нашего радиошоу My Vertigo приземляется на 17-й ступеньке.

0: ТОП-20.
1: It doesn't matter, let me dance. Не время падать духом, дайте-ка лучше мне потанцевать. Поет Слейтер в новом гимне ночного клуба. И в самом деле, в жизни полно сложных моментов. И вместо того, чтобы погружаться в негатив, Слейтер выбирает танец как способ катарсиса. Ну и на этой позитивной ноте присуждаем дэнсу 15 номер первого осеннего радиочарта Юниста. Так, давайте-ка вспомним, кого Слейтер обошла в Юнитопе в начале сентября.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
0: Номер 20.
1: На 20-ю позицию отступила группа Cat's Eye. Это Габриэла.
0: Номер 19.
1: На 19-е место рухнул Miss Moore. Это Hello, the sun is up, where are you?
0: Номер 18.
1: На 18-й ступеньку поднимается Дэвид Гетта, Тедди Суимс и Тонс и На. Это Gone, Gone, Gone.
0: Номер 17.
1: На 17-ю строчку обвалились Авалон Рокстон, Vertigo.
0: Номер 16.
1: И на 16-е место слетела Слейтер с хитом Dance.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным. Сделаем это в гостевой рубрике Флешбэк.
0: Флешбэк. Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Здесь мы слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлые годы. И вот, например, ровно 13 лет назад Daft Punk занимали у нас 16 место вот с этим мегахитом под названием Get Lucky. Послушаем? Если да, делайте громче Daft Punk и Pharrell. Get Lucky, поехали!
2: The legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: 17:34. Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются 8 баллов. Особенно тяжело проехать на Янке Купалы от Карла Маркса до Богдановича, на Партизанском проспекте от Железнодорожного моста до Ворвашения и на проспекте Независимости от Красной до Ленина.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Реклама. Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Сыр классический Брест-Литовск. 9 рублей 99 копеек за 500 граммов. Порошок для стирки Бимакс Автомат. 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай. И по телефону 29 144 70 20.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029 156 99 59.

0: опасный горный маршрут на планете.
1: На такой высоте даже страху некуда деться.
0: «Вышка 2». Только в кино. С 3 сентября.
2: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
0: 16+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Это была реклама.
0: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. Включайте наш хит-парад в прямом эфире Юнистар по пятницам с 5 до 7 вечера, и тогда вы раньше планеты всей узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом недели по версии Юнистар.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Ну а наш ТОП 15 в начале сентября замыкает Зейн с хитом Die For Me и отмечает сегодня ровно 5 месяцев в радиочарте Юнистар. Поздравляем!
2: Голосуйте на Юнистар.ру.

Оффенбах и Miles Away. Хит номер 14 в начале осени. И это очередной их взлет в Юнитопе. Плюс 3 за неделю. Отлично! Но мы с вами знаем, чем выше в нашем чарте окажется ваш любимый хит, тем чаще всю следующую неделю он будет играть для вас на Юнистар. Кстати,

0: Кому из ваших фаворитов мне тоже поставить лайк? Предлагайте в чате телеграм-канал Юнистар и давайте знакомиться с новыми претендентами в наш ТОП-20.
1: Претендент.
0: О, это очень уютная и позитивная новинка. Music Sounds пропитана энергией летних каникул. И эта песня подарит вам беззаботную атмосферу долгих летних дней и теплых ночей. Music Sounds

0: мы с вами любим, правда?
1: Юнистар ТОП 20.
0: Итак, кто это у нас? Это дуэт Fast Boy, дуэт братьев Хайн. Одного зовут Лукас, другого Феликс. И их история — это отличный пример взлета из домашней студии на мировую сцену. Сейчас они плотно сотрудничают с Дэвидом Гетто и Тиесто, Робином Шульцем, Моби и звездами мировой величины. Ну а как вам вот эта новинка Music Sounds? Это Fast Boy, Лукас и Феликс Хайн.

0: такая вот свеженькая песня, если нравится. Если вы хотите слышать ее на Unistar чаще, тогда продвигайте Fast Boy в наш хит-парад как можно скорее.
1: Голосуйте на unistar.by. Номер 13.
0: Ну а мы возвращаемся к первому осеннему обновлению Юнитопа и слушаем наш 13-й номер сегодня. Это Graceland. От Ярбукса.

0: Реклама.
1: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eroboto.by.
0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Пора в Ома. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственной лебяжьей пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
0: Это была реклама.
2: Партнер программы — компания «Автосеть». Шины и диски.
6: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Star Top 20.
1: Лучший новый артист прошлого года по версии MTV и Billboard тоже. Это Алекс Уоррен, который с хитом Fever Dream получает 11-й номер хит-парада Енистар в начале сентября 2026-го. Как и BTS, Алекс вылетает из высшей лиги Енистар Топ 20. Да, первое осеннее обновление Юничарта кое-кому не пошло на пользу.
2: Юнистар Топ 20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: На 15-й позиции отступил Зейн с хитом «Die for me».
0: Номер 14.
1: На 14-ю ступеньку поднимается Оффенбах, это «Miles Away».
0: Номер 13.
1: На 13-ю строчку взлетел «Yearbooks» с классным хитом «Graceland».
0: Номер 12.
1: На 12-е место упали BTS, это «Swim».
0: Номер 11.
1: И на 11-й позиции отступил Алекс Уоррен вместе с Fever Dream. Хотите поднять их повыше в чарте, чтобы чаще слышать в эфире Юнистар? Тогда вы знаете, что делать. Голосовать за любимый хит каждый день и на Юнистар.бай, и в нашем мобильном приложении.

0: Автосеть. Шины и диски.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 8-931-30-31-20.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: А у нас в «Соседях» с 3 по 6 сентября. Салат «Айсберг» всего 6,99 за килограмм. Слива всего 4,99 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на «Соседи» только. Слушайте «Юнистар».
0: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
5: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм.
4: Выгодно с «Гиппо» и «Белмаркет».
5: Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Где в столице временно ограничат движение в день проведения Минского полумарафона, рассказали в ГАИ. Соревнования пройдут в это воскресенье, но перекрывать дороги начнут уже завтра. 16:00 нельзя будет проехать по улице Кирова от Комсомольской до Свердлова. А в воскресенье движение в центре Минска ограничат с 7 утра и примерно до 4 часов дня. Проехать будет сложно по проспектам Независимости и Победителей, а также по улицам Ленина, Свердлова, Кирова, Ульяновской, Янки Купалы и Интернациональной. Автобус и троллейбусы пустят в объезд. Коммунальные службы Минска готовы к отопительному сезону. Об этом заявили в столичном ЖКХ. Система полностью настроена к запуску, так что отопление в домах Минска могут включить в любую минуту. Как пишет Белта, в этом году коммунальщики учли опыт минувшей

Шина. Этой осенью должны установить новое навигационное оборудование. Об этом рассказал председатель Гродненского горосполкома Андрей Хмель в эфире телеканала «Беларусь-4 Гродно». Среди возможных направлений он назвал Москву и Санкт-Петербург. В перспективе аэропорт может принимать и чартерные рейсы на курортные направления. Какие именно маршруты и авиакомпании появятся первыми, пока неизвестно. И в завершении выпуска. Ботанический сад в эти выходные превратится в большую интерактивную научную площадку.

0: евро 3 рубля и 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 55 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldefisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают по всей Беларуси и до 15 тепла. В Минске ночью тоже будет дождливо и плюс 13-15. Завтра днем дожди пройдут по всей стране, возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Витебске 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 18-20. Синоптики обещают дожди и грозы.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает «Смекта».
2: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии Франция».
4: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 6 баллов. Особенно тяжело проехать на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской и от Центральной до Ангарской, а на Янке Купалы и от Интернациональной до Богдановича.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: Большой привет и добро пожаловать на продолжение радиошоу «Юнистартап 20», где мы слушаем вашу любимую музыку и вместе запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: «Юнистартап 20».
0: Меня зовут...

0: Это Кунгс и Теофилус Лондон, и они при вашей потрясающей поддержке удерживают позиции в верхней половине Евенчарта. А сегодня Galaxy занимает 9 место. А вот их новые соседи, кстати, Биби Рекса и Дэвид Гетта, немного потеряли в рейтинге и сегодня споют под 8 номером. Но это все равно гораздо лучше, чем вообще вылететь из хит-парада, правда? А я напомню, что песня Ever Since You Left Me покинула чарт на старте осени.
1: Unistar Top 20.
0: И кто же заменил Френч Монтану и Макса Би? Но до сих пор это неизвестно. На позициях с 8 по 20 новичков нет, представляете? Значит, сегодня где-то на верхних строчках могут дебютировать.
2: Претендент.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Bizarre. Может быть, они, а может быть... Может, Fastboy. Это Fastboy Music Sounds. Или они, или Мадонна и Мартин Гаррикс, или... Шакира и Берна

0: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
0: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: 2000 метров над уровнем моря.
6: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
5: Самый опасный горный маршрут на планете.
7: На такой высоте даже страху некуда деться.
5: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
8: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
5: 16+.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Остался всего один рекламный ролик.
9: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3000.

0: 99 рублей. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Сила.бай», а также по телефону 76 77.
1: Это была реклама.
2: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: и не старый. И, кстати, друзья, 5 сентября легендарному Фредди Меркьюри исполнилось бы 80 лет. Представляете? От меня, Вадима Савина, большой привет всем, кто любит классную музыку. Я желаю вам отличных выходных под хиты Юнистар. Ну и вместе с вами продолжаю обратный отчет.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Какой свежий трек сегодня будет объявлен лучшим хитом недели? Узнаем примерно через полчаса.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП 20.
1: Юнистар. Номер 7.
0: Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан сегодня не победят у нас, к сожалению. Зато песня Broken Strings сумела закрепиться у нас на седьмом месте.
3: Funny

0: Star Top 20.
1: Вот это поворот! Ну и особый привет всем, кто слушает нас за рулем в эти минутки, да. Ну а что до хит-парадных неожиданностей, то тут я даже не знаю, как сказать. Группа The Bauza только что потеряла бронзу недели, представляете. Magnetic вылетел из чемпионской тройки и рухнул на шестую ступеньку юничарта. Да, очень странные дела стали происходить в хит-параде Unistar Top 20 с приходом осени. Согласны? И вот на этой загадочной ноте давайте приблизимся к разгадке главной музыкальной тайны недели.
2: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
0: Номер 10.
1: Итак, подытожим. На 10-м месте у нас One Republic. Это Give Me Something.
0: Номер 9.
1: На 9-ю строчку упали Кункс и Тео Лондон. Это Galaxy.
0: Номер 8.
1: На 8-ю ступеньку рухнули Sad Girls, это Bebe Rexha и Дэвид Гетта.
0: Номер 7.
1: На 7-м месте остались они. Это Алан Уокер и компания Broken Strings.
0: Номер 6.
1: И на 6-ю позицию очень круто отступили The Bauza. Это бывший бронзовый призер нашего чарта Magnetic.
2: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Unistar Top 20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу.

0: Радио Юнистар. Хит за хитом.
1: 18.33, Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути, и прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 5 баллов. Особенно тяжело проехать на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской, на Кирова от Энгельса до Свердлова, а на Ленина от Богдановича до Кирова.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Это была реклама.
5: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: прошла первая рабочая неделя сентября. Я надеюсь, позитивных моментов было больше. Меня зовут Вадим Савин. Я возвращаюсь к вам с лучшим плейлистом долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составили вы путем голосования на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении.
1: Unistar Top 20.
0: И после подсчета лайков стало понятно, вы задумали крутые перестановки.
2: Голосуйте на unistar.by. Номер 5.
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: Кстати, сегодня у нас упали оба хита от Bebe Rexha. С 4 на 5 место слетает ее перезапуск хита Insomnia New Religion. Deep in

И кто это у нас в начале осени поднимается на четвертую ступеньку и меняется местами с крошкой Биби, а? Тедди Свимс, да-да, мистер Новый год, как называют его мои соседи по даче, но он же мистер Know It All, мистер Всезнайка. И вот интересно, этот Всезнайка знает ли, кто из нынешних претендентов в хит-парад Енистар дебютирует у нас сегодня? И на каком месте это произойдет? Сразу на первом? Или на втором, или на третьем? Да-да-да, друзья, именно в чемпионскую тройку сегодня ворвется кто-то из новичков Юнитопа.

0: номер три.
1: И вы только посмотрите-ка на них! Tame Impala и Janis Blackpink финальную битву за главные награды Юничарта проиграли. И как вам это нравится? Уже полмесяца ребята продолжают терять высоту. Неужели Дракула уже не тот?
0: Юнистар ТОП-20.
1: Высказывайтесь по этому поводу уверенным лайком на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Я тоже поставлю им лайк и вручаем им бронзу этой недели. Tame Impala, Janis.

0: Реклама.
1: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: В кино с 10 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
6: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: А у нас в «Соседях» с 3 по 6 сентября. Конфеты «Коммунарка» батончик сливочный. Всего 13,99 за килограмм. Сыр полутвердый голландский «Ясь Белоус» 200 грамм. Всего 3,49.
9: «Соседи» всегда выгодно зайти.
8: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Это была реклама.
2: Партнер программы компания «Автосеть». Шины и диски.
10: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Только дебют недели, и вот сейчас становится по-настоящему интересно. И кто же то в Юничарте сменил Макса Би и Френч Монтану? Шакира, а? Или Фастбой, или Мадонна? Похоже, у нас наметилась сенсация недели.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-парад.

0: Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», первый чарт сентября 2026 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
2: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
3: Номер 5.
1: «New Religion» отступает на пятое место. Здесь «Биби Рекса» и «Faithless».
3: Номер 4.
1: С ними поменялся местами мистер Всезнайка и сам. С пятого на четвертое поднимается с песней «Mr. Know-It-All».
3: Номер 3.
1: Утешительную бронзу недели отдаем Дракуле, а еще Тейм Импала и Дженни. Это наш номер 3.
3: Номер 2.
1: И утешительное же серебро недели отдаем нашим бывшим лидерам. Это Хугель, Имаэль Энджел и Алшвенит. Они отступают на второе место, и у нас смена лидера.
2: ТОП-20. Лидер.
1: Так кто же в итоге за эту неделю получил от вас абсолютный максимум лайков на unistar.by в нашем мобильном приложении? Как же звучит? Лучший хит недели по версии Unistar. Ну и самое главное, кому это так здорово повезло дебютировать у нас сразу на первом месте? 4 сентября. Запомним этот день.
2: Unistar Top 20.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон +375 33 390 2007.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Где в столице временно ограничат движение в день проведения Минского полумарафона, рассказали в ГАИ. Соревнования пройдут в это воскресенье, но перекрывать дороги начнут уже завтра. 16:00 нельзя будет проехать по улице Кирова.

0: от Комсомольской до Свердлова. А в воскресенье движение в центре Минска ограничат с 7 утра и примерно до 4 часов дня. Проехать будет сложно по проспектам Независимости и Победителей, а также по улицам Ленина, Свердлова, Кирова, Ульяновской, Янки Купалы и Интернациональной. Автобусы и троллейбусы пустят в объезд. Коммунальные службы Минска готовы к отопительному сезону. Об этом заявили в столичном ЖКХ. Система полностью настроена к запуску, так что отопление в домах Минска могут включить в любую минуту. Как пишет Белта, в этом году коммунальщики учли опыт минувшей зимы с ее аномальными морозами и готовы к любым сбоям и неожиданностям. Аэропорт Гродно планирует открыть зимой. Реконструкция взлетно-посадочной полосы уже завершена. Этой осенью должны установить новое навигационное оборудование. Об этом рассказал председатель Гродненского горосполкома Андрей Хмель в эфире телеканала «Беларусь-4 Гродно». Среди возможных направлений он назвал Москву и Санкт-Петербург. В перспективе аэропорт может принимать и чартерные рейсы на курортные направления. Какие именно маршруты и авиакомпании появятся первыми, пока неизвестно. И в завершении выпуска. Ботанический сад в эти выходные превратится в большую интерактивную научную площадку. Там пройдет фестиваль науки. В программе различные симуляторы, спутниковый дартс, сборка макета систем космического аппарата. Также можно будет познакомиться с виртуальными технологиями, пройти исторические квесты, научные квизы и мастер-классы. Вход бесплатный. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 57 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погодабай, этой ночью дожди обещают по всей Беларуси и до 15 тепла. В Минске ночью тоже будет дождливо и плюс 13-15. Завтра днем дожди пройдут по всей стране, возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Витебске 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 18-20. Синоптики обещают дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
2: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
1: Все,
2: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре «Дилан».

Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Пельмени бабушка Аня сочные. 4 рубля 59 копеек за 430 граммов. Кока-кола и кока-кола без сахара. 3 рубля 49 копеек за 1,5 литра. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Kima Sounds. Rise Slow.
0: Новый хит на Unistar.

0: Группы «Хит». «Юнистар». «Хит за хитом».
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.

0: Реклама.
1: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу «Эстрадный суперхит». Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro.
2: Любая запчасть за пару кликов. Банкер.бай решает.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди обещают по всей Беларуси и до 15 тепла. В Минске ночью тоже будет дождливо и плюс 13-15. Завтра днем дожди пройдут по всей стране, возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Витебске 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 18-20. Синоптики обещают дожди и грозы.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает «Смекта».
2: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей.

0: менять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
1: Выходные начинаются сегодня. Открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Petal.
0: Новый хит на Unistar.

0: 15. Завтра днем дожди пройдут по всей стране, возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла и в Минске завтра днем плюс 18-20. Синоптики обещают дожди и грозы.
1: Выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
5: Sutherland. Ту-ту-ту-ру.
4: На Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
6: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
7: С Maxline.
1: А дальше хит за хитом.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
3: Фонбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
0: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: сейчас о погоде. По информации сайта Погодабай, этой ночью дожди обещают по всей Беларуси и до 15 тепла. В Минске ночью тоже будет дождливо и плюс 13-15. Завтра днем дожди пройдут по всей стране, возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Витебске 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 18-20. Синоптики обещают дожди и грозы.
1: Выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.

0: «Игра» при регистрации в «Фонбетбай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на «Фонбетбай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.
0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Devon Cole, Serial Kisser.
0: Новый хит на Юнистар.

0: тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
4: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
3: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают по всей Беларуси и до 15 тепла. В Минске ночью тоже будет дождливо и плюс 13-15. Завтра днем дожди пройдут по всей стране, возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Витебске 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 18-20. Синоптики обещают дожди и грозы.
1: Начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом

0: 7920 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Энхайпен, Bloody Paradise.
2: Новый хит на Юнистар.

Когда вас спросят, что вы слушаете, скажите «Я слушаю Юнистар». Хит за хитом. Весь

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой зонтик.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой зонтик.

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Kima Sounds, Rise Slow.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Trend Unistar. Каждый час новые песни,
1: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Ариана Гранде, Petal.
0: Новый хит на Unistar.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погодабай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой зонтик.